0: за то, что я давно к тебе остался.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела, сочувствуя злым и несчастным, погибнуть и выжить под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то вернешься.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно

под звуки саксофона продолжить путь, знакомый переулок на тенистой аллее свернуть. В ушах любимая, сердцу пластинка, запечатляя любовь на ярких фотоснимках, вальяжно, не спеша гулять.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Как же, Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Радио Рокс.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: 6.56.
1: А давайте что-нибудь, коллега, проанонсируем.
0: Ну, так народ поднимем, и все.
1: Да, но слышишь ты меня при этом нормально?
0: Прекрасно, коллега.
1: Отлично, коллега. Приезжайте скорее, начинаем сразу после 7.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Подписано основополагающее соглашение о потенциальном новом правительстве. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В среду вечером было подписано предварительное соглашение о потенциальном новом правительстве, которое послужит основой для дальнейших переговоров о кадровом составе. Стало известно, что должности могут быть распределены по принципу равенства. При этом каждой политической силе будет предложено одинаковое количество мест. В новое правительство могут войти объединенный список, новое единство национальное объединение и союз зеленых и крестьян, что обеспечит необходимое большинство голосов в Сейме. Кандидат в премьер-министры Андрес Кулбергс заявил в среду вечером, что все четыре потенциальных партнера по правительству согласились продолжить переговоры о формировании правительства и оказали ему политическую поддержку. Он отметил, что пока переговорный процесс идет относительно гладко, и партнеры приближаются к заключению соглашения о формировании правительства. Кулбергс отметил, что партнеры уже подписали документ, в котором изложены основные принципы работы коалиции и объем работы, которую необходимо выполнить к концу этого года. В подписанном соглашении говорится, что партнеры по коалиции больше не будут выносить на рассмотрение вопросы, по которым не достигнут консенсус между всеми заинтересованными сторонами, а также обязуются не поддерживать предложения, касающиеся госбюджета, без совместной политической поддержки. Укрепление безопасности определено как один из главных приоритетов. Стороны обязались оказывать всестороннюю поддержку службам обороны и внутренних дел. Планируются меры по усилению миграционного контроля и более строгому надзору за выдачей видов на жительство. Правительство продолжит оказывать Украине последовательную поддержку и будет выступать за сохранение и усиление санкционной политики. Одновременно партнеры обязались не допустить отступления от уже достигнутых стандартов в области прав человека, включая борьбу с насилием и обеспечение гендерного равенства. В качестве еще одного приоритетного направления рассматривается борьба с коррупцией, картелями и экономическими преступлениями. В экономической сфере планируются меры по стабилизации бюджета, включая пересмотр госзакупок, ограничение необоснованных расходов на бонусы и повышение прозрачности госфинансирования. Одновременно гарантируется финансирование обороны и планируется приоритетное увеличение финансирования здравоохранения с оценкой бюджетных возможностей. В документе также предусмотрено управление крупными государственными проектами в отношении Rail Baltica. Планируется более тесная координация хода работ на уровне премьер-министра, а в отношении Air Baltic планируется оценить сценарий развития компании к концу лета. В социальной сфере акцент делается на демографии, поддержке семьи с целью создания благоприятной для семьи среды и улучшения доступа детей к медобслуживанию. Одновременно планируется постепенное введение базовой пенсии и дальнейшее совершенствование системы здравоохранения. Кроме того, правительство намерено активно защищать интересы Латвии в ходе переговоров по многолетнему бюджету Европейского Союза, уделяя особое внимание финансированию безопасности, сельского хозяйства, сплоченности и реализации стратегически важных инфраструктурных проектов.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, в Курзаме и на востоке Латгалы более солнечно, в восточных регионах грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
0: Партнер шоу «Шизгара» – «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин.
4: Видите, капает не только на улице. Хорошая струя идет из вашего нового душа. Спасибо нашим партнерам. Ну, а мы готовы стартовать вместе с нами в этот четверг.
5: Уверяю вас, не промокнете. Доброе утро.
4: Все на месте. 7 часов 4 минуты.

0: Да-да-да. Еще раз, да-да-да. Очень хорошая. Беда, да, орда. Вот, команда.
1: А ну, у тебя сегодня неплохое настроение с утра.
0: Ну, четверг,
1: значит,
0: пора творить.
1: Значит, встал с правильной ноги.
0: С двух, с трех, со всех.
1: Четверг заставляет думать о том, что завтра пятница, разумеется, и уже даже в такую пасмурную погоду становится на душе чуть более солнечно.
0: Знаешь, когда нейролог говорит, сколько пальцев показывают, должен там сразу сказать. Вот мы сейчас, чтобы понять, вы проснулись или нет, цифры...
1: Один, извини, сколько палец показывают неврологу, один средний.
0: Ну, Илья, вы какой палец видите у меня сейчас, спрашивает нейролог там. И это значит, что пора. Так вот, по поводу цифр сегодняшнего дня. 21 мая, доброе утро, меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
0: А что сказали про цифры и сразу стали говорить как... Ну, ладно.
1: Про буквы.
0: Про буквы. И буквы, и цифры тоже пригодятся. Вот какие, ну, ориентиры, статусы, можем сказать, цифровые сегодняшние. Да, во-первых, световой день вытянулся еще. Он теперь представляет из себя 16 часов 51 минуту.
1: И обратите внимание на эти цифры. Сегодня нам световой день как никогда важен. Слушайте Шизгару, узнаете почему.
0: Да, кстати, советуем сегодня, потому что у нас вроде как все это предварительное, предполетное прошло, и возможность опять-таки вдруг выиграть какой-то приз, который имеет отношение прямое к чемпионату мира по хоккею. Кстати, до финала чемпионата мира по хоккею остается, если что, всего лишь 10 дней. До лета, как такового, календарного 11 дней, до Лиго 34. Ну, а еще несколько цифр, может быть, вас как бы в историю окунут.
1: А, плюс целых и 0,9... Нет, плюс целых...
0: Ну, блин, реально?
1: Плюс 0,9. Такая была самая низкая температура 21 мая. Было это в 1980 году. А вот самая высокая температура была неприлично высокая. Плюс 28,9. Это случилось в предковидном 19-м. Но, я пытался вспомнить, что я, значит, делал в мае 19-го года перед ковидом. Судя по всему, май был жаркий.
0: Явно вот не ждал ковида.
1: Дальше не дошло у меня.
0: Слушай, ну а в предолимпийский вот этот период, 80-й год, видишь, как это, люди тренированные взяли еще и вот проверили, как вы там на холодоустойчивость. Так, люди тренированные с точки зрения восприятия лунной информации. И
1: получать. Шестой лунный день сегодня. Он, как говорит Альберт Великий, счастлив для многого. Но, во-первых, это успехи в учении, поэтому не бух не пирай тем, кто сдает экзамены или пошел на консультации. Пропажи отыскиваются. И у нас опять такая двоечка. Значит, в пятый лунный день что с возу упало, то пропало. А в шестой лунный день пропажи отыскиваются. И так каждый месяц.
0: А вдруг это еще пропажа прошлого дня отыщется?
1: Мало того, что пропажа прошлого дня и прошлого месяца.
0: И прошлогого дня.
1: И вообще какие-то, да? Вопрос то, что вчера пропало.
0: Есть шансы.
1: Отыщется ли оно сегодня, или надо ждать еще месяц до следующего?
0: Или годик какой-нибудь, или, может быть, не свое.
1: Вообще, шестой лунный день – это день радости и страстей. Очень хорош он и для исследовательской работы, и для всякого рода умственных и духовных занятий. Рекомендуется работа с запахами. Поэтому, если что-то сегодня унюхаете, не спешите говорить «фу, чем пахнет». Это работа с запахами, с высшими космическими энергиями. Потому что они пробираются в наш организм через верхние дыхательные пути.
0: А если что-то потом не нравится, что попало на твою кожу, пошел в душевую кабину и все это дело смыл. Шизгара на этой неделе выходит при поддержке магазина «Салон Артек». Дарсема 58. Самое время сейчас ремонтов идет. Поэтому, если вы затеяли ремонт вашего, ну, скажем там, санузла, вам нужна душевая кабина. Причем, знаете как, вот за душевыми кабинами можно ездить в разные магазины, а можно ехать к тем, кто конкретно занимается исключительно душевыми кабинами. Там подберут и дверь в нишу, шторку в ванну, которая подойдет именно для вашего пространства.
1: Ну и пару слов о душевых кабинах, потому что это радовый, это душевые кабины точно встанут в ваш санузел, будут там нормально стоять и долго служить. Ну и помимо всего прочего, возможности специалистов в Артек позволяют спроектировать любой санузел, о котором мы только могли мечтать.
0: Причем за эти конструкторские свои и эксперименты и советы они денег не возьмут. А еще добавим к этому плитку, которую более 500 наименований, и она есть прямо здесь, в Риге. Не где-нибудь надо заказывать и ждать, она к концу лета придет. Нет, прямо приезжайте и забирайте. Артек. Дарсема 58.
2: Партнер шоу «Шизгара» Артек.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: остальное на чай.
1: Кстати, насчет чая. Поздравляем всех. С Международным днем чая именно сегодня ООН, опять-таки, как мы цитировать-то стали. Знают ли в ООН, что он является...
2: Что мы их рекламируем.
1: Помимо Артека, вот у нас еще и поддержка идет со стороны ООН. Нет. А нас Артек поддерживает, а это мы так на ООН ссылаемся.
2: Это мы поддерживаем ООН, я бы так
1: сказал. Как выяснилось. Смотрите, листья, которые те самые вяленые на солнце. Ты вяленую что любишь больше? Рыбу или листья?
2: Колбасу.
1: Колбасу, кстати, даже тоже.
2: Листья колбасы.
1: Вот скрутить, вяленые. Спрессовать, обжарить, окислить. Под гнетом причем. И все это на свежем воздухе. Вот как готовится чай. Это только начало пути.
2: Они на самом деле делают это уже тысячелетиями, поэтому там есть огромное количество ресурсов. Кто они, спросите вы? А мы, конечно же, скажем, китайцы. Что касается чая, то что бы вам ни говорили, что он там существует, цейлонский, индийский, английский и даже, прости господи, грузинский, он все равно китайский. Да, а вот что касается потребления...
1: Знаешь, как здесь... по-грузински будет, прости?
2: Ну?
1: Бадиши. И бадиши сакартвело.
2: Да.
1: Прогнулись.
2: Надо добавить просто к своему лексикону грузинскому, а то там только здрасте, до свидания.
1: И хинкали.
2: И чего хочешь, парень.
1: Диди мадлоба хинкали.
2: Так вот, что по употреблению здесь, что интересно. На первом месте, понятное дело, турки. Ну, они просто пьют чай при каждой удобной возможности. Несмотря на то, что кофе по-турецки тоже существует.
1: Ну, хорошо, конечно. Слушай, пойдем я тебе морду набью. Нет, пойдем лучше чай попили. Хорошая идея, раз и все, при любой возможности.
2: На втором месте, несмотря ни на какие английские традиции, все-таки ирландцы. Они перепили, в данном случае, англичан.
1: Что, магазин закрыт был, что они на чай перешли?
2: Я не знаю, почему. Может быть, они не всегда называли честно то, что они пьют, и говорили, что вы что пьете? Это чай.
1: И подмигивает так еще, да?
2: Подмигивает тогда, да. Ну и, понятное дело, на третьем месте англичане, и потом страны Азии, в которых жарко, и чай надо пить. А вот интереснее с экспортерами.
1: Подожди, извини, я знаешь, что подумал? Вот взять по народу населению, понятно, англичане не впереди планеты всей, но они пытались взять попытками. То есть за счет этого 5 o'clock, там, 2 o'clock. Там.
2: Кстати, отличная идея.
1: Да. Блин, что-то мы не можем там Пакистан обогнать.
2: А надо чашечки делать больше.
1: Чашечки больше, еще давай чай, блин, на ночь пить. Так он же там уделается вот весь. Ничего страшного.
2: А вы выберете такой сорт и такой состав, рекорд, который позволит спать спокойно, не вставая через каждые полчаса. Так вот, что касается экспортеров, то там еще интереснее, потому что, понятное дело, на первом деле Китай, потом Шри-Ланка, а вот в пятерку входит Польша. И вот здесь вот они молодцы. Они взяли и опередили всю Европу тем, что придумали, каким образом, не выращивая у себя этот продукт, вдруг стать его экспортерами. Открыли, так сказать, свои двери торговые.
1: Еще раз восхищаемся уникальностью польских и, ну, как-то переработчиков, скажем
2: хербатки.
1: Так. Хербатки. И торговцев, и все такое прочее. Знаете, чьи они иногда имеют вкус или... Нет, вкус, скорее всего, разных растений, которых как бы в саппортинг берут к себе. Да. И в числе прочих приходится иногда и роза. Редко, но бывает. А тут как раз и еще, помимо Всемирного дня чая, ба-бам, но... Не ООНовский, но все-таки Всемирный день розы.
2: Впервые праздновался он в Болгарии. В Болгарии это национальный цветок, хотел сказать. Национальное, можно сказать, растение. И в мае 1903 года в Карлово состоялся фестиваль роз, посвященный, понятное дело, цветению и сбору. И я думаю, что продаже.
1: И еще поглощению, погружению в свой организм. Потому что болгары делают и саше, и кондитерские украшения, ароматные эфирные масла, понятное дело. Но еще и варят варенье всем на удивление. И готовят ирландцы, привет вам. Они готовят болгары, ликеры и настойки. А, кстати, время-то еще рановато для того, чтобы бежать, если что. Ну так, обозначим 7 и 19 минут.
0: Жизгара. Здесь начинается нормальный день. Так вот, теперь сиди.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Места нет. А если найдем? Приходите в Артек. Душевые кабины Радовой создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В Артек более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. Артек. Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Баранцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин.
2: У нас в это время, если что, точное время, сейчас 7 часов 29 минут, обычно мы рассказываем о главных событиях, которые имеют отношение к той или иной дате. Это не значит...
3: Чтобы день просто отличался у вас один от другого, да, чтобы вы поняли, чем наполнен вот этот день 21 мая.
2: Поверьте, в разные годы, в разных странах люди такие вещи созидали, что забыть человечество до сих пор не может. Многие из них имеют отношение к Риге, а к Риге еще имеет некое отношение сегодняшний день, что... Кто-то из вас, вот прямо сейчас, дозвонивших по линии 63-107-107, может принять участие в прогнозировании той самой пятерки, которая позволит самому точному прогнозисту от магазинов «Женева», суперточные швейцарские часы, прогнозист Тисот, между прочим, поддерживает тот самый хронометрист чемпионата мира. Вот видели, приз дают вот в конце каждого матча лучшему хоккеисту. О-о-о. Вот вы, по сути дела, можете... Вот у нас уже, кстати, звонок есть. Здрасте.
3: Ты пока рассказывай.
2: Правила такие. Нужно определить первую тройку. Первое, второе, третье место. Сказать, на каком месте оказывается в финале команда... имеется в виду, по окончании этого чемпионата. Сборная команда Латвии. И в конце концов еще обозначить... Не просто аутсайдера сказать, кто будет на последнем 16-м месте. Давайте познакомимся. Знаток хоккея, как зовут вас?
4: Доброе утро, меня зовут Паша.
2: Привет, Паша. Скажите, Паш, давайте так, чтобы у каждого хоккеиста есть номер на свитере. Последние три цифры вашего свитера какие будут?
3: Я поясню, вашего телефонного цифра свитера.
2: Последние три цифры вашего номера телефонного, помните?
4: Так, последние три цифры?
2: Да.
4: 1-4-5.
2: 1-4-5. Итак, Павел, 1-4-5. Вышел Паша посчитать. Кто будет чемпионом, по-вашему?
4: Кто будет что?
2: Чемпионом? Первое место. Number one. Gold medal. Кто получает золотую медаль на чемпионате мира этого года, по-вашему? Паша? Хоккей. Чемпионат мира. Вид спорта такой. Или вы не по этому тему звонили? Так, у Паши что-то не получилось, по-моему. Может, Паша задумался? Паша тоже знает хоккей? У нас замена, судя по всему, пошла.
3: Да, давайте, замена бывает. Значит, чтобы вы не сбивались с курса, еще раз, значит, задачей вашей
2: очень
3: является
2: простой.
3: Назвать, кто будет на первом, втором, третьем месте, на каком месте будет Латвия и кто будет на последнем
2: месте. На последнем месте. Вот пять позиций, которые нужно оформить. 63, 107, 107. Следующий у нас, по-моему, уже готов. А мы пока вспоминаем всех тех, кто отличился чем-то таким необычным именно 21 мая. Вы, если что, набирайте номер пока. 63-107-107. Прогнозисты в понедельник, сразу после окончания чемпионата мира, 1 июня, представляете, бабах, день защиты детей, а вы с новыми часами уже такой сидите.
3: Да, значит, смотрите, в 1502 году испанский мореплаватель Жуан де Нова, состоящий на службе у португальцев, открыл остров Святой Елены в Южной Атлантике.
2: Вот, знаете, до 1588 года, когда к острову пристал английский капитан Товин Кавендиш, о существовании этой земли только знали кто? Португальцы. Мудрые они тогда мореходы были. Но а в 17 веке островом ненадолго завладели еще и голландцы. Тоже те себе хоккеисты, но зато отличные мариманы. Здрасте!
3: Алло, алло.
5: Да.
3: Да, доброе утро.
2: Знакомимся.
5: Доброе утро.
2: Как зовут?
5: Александр.
2: Александр, последние три цифры номера вашего.
3: Это чтобы мы вас не потеряли в случае чего.
5: Так, 240, 570.
3: 570.
2: И вот тут опять все сыпятся так. Почему-то на последних трех цифрах. Что-то, по-моему, у нас вот телефон держит 20 секунд, и потом накал страстей, эмоций, нервов таком, что попробуем еще раз, ну а вдруг?
3: Александр, если что, перезванивайте. Паша, вы тоже перезванивайте.
2: Вдруг прорвете. 63-107-107. Да. Мы не знаем, какой-то накал произошел. А еще в Риге в 1547 году, в этот день, перед Троицей, в центре старого города, вдруг возникает пожар, и сгорел тогда готический шпиль башни Домского собора. Вот сейчас смотришь и понимаешь, что в 1547 году все выглядело совершенно по-другому. А новую башню построили уже в 1595 году. Но это уже совершенно другая история. Попытка number three. С добрым утром.
4: Доброе утро. Это опять Паша.
2: Паша, давайте, Паша. Первое, второе, третье.
4: Так, первое, второе, третье место по командам. Правильно?
2: Да. Ждем, Паша. Подожди, Паша, давайте.
4: Так, хорошо. Канада,
2: Так. И все? Нет, у нас как-то опять на выдохе, опять.
3: У нас какое-то реле времени работает.
2: Слушайте, Паша, давайте так, по-честному поступим. Мы знаем ваш номер телефона. По WhatsApp-линии можете нам прислать свою версию, кстати?
3: Да.
2: Хороший вариант.
3: Давайте, ну давайте, если у нас действительно какие-то временные рамки, о которых мы не знали, что вот 20 секунд говорим, а потом телефон
2: а потом трубает, все теряется.
3: Или у вас такие, вы проверьте ваш телефон, может такое.
2: А мы свой проверим. Итак, да. Павел, вот номер телефона по WhatsApp-линии, напомним.
3: 229-49-49.
2: 229-49-49. Итак, Павел, вы просто-напросто пишете. Первое, второе, третье. Латвия на каком месте? 16 место. Это последняя команда. А мы потом зачитаем в эфире, чтобы все было честно и, ну, по всем правилам игра.
0: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. 88.6 FM. Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
2: Уже Женева!
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
7: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает нашу жизнь интереснее, бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ. Партнер шоу «Шизгара» – «Артек».
1: Доброе утро! Все те, кто привык проводить время с Шизгарой, пришел и ваш, как бы сказать, очередной четверг, и с дождиком пришел. Все как вот все это, после дождика в четверг повело немножечко днем. Значит, четверг пришел, а для того, чтобы вообще четверг обозначил себя как день и с дождиком связанный, говорят, что в течение дня синоптики сказали, вам еще и на бис обозначат все это дело. Меня зовут Стас Лоренцев.
2: Меня Алексей Титов.
1: Мы пришли на работу без зонтов.
2: Да, между прочим, они боялись промокнуть.
1: Потому что мы типа такие автомобилисты, мы потом сядем, но, конечно, на какое-то время дня мы становимся активными еще и пешеходами, и поэтому мы и ножками ходим, и передвигаемся на своих четырех колесках. Поэтому изобретение мы сегодня решили подготовить и для тех, кто привык на двух ножках ходить, и для тех, кто привык покупать бензин или другое топливо.
2: Да, значит, сначала для автомобилистов. В 1901 году первым законодательным актом США об автомобилях был акт, который регулировал скорость транспортных средств моторных.
1: Это там в Штатах, представляете? Да. А у нас в это время первый трамвай запустили и уже радовались. А у них штаток, подожди, мало запустить, а давайте мы еще скорость будем регулировать.
2: Но смотрите, это первое ограничение вообще скорости движущихся средств моторных в истории. И как вы думаете, сколько им предписали ехать? Значит, 12 миль в час в пределах города и 15 миль в час за его пределами. Чтобы вы понимали, это примерно 25, ну и сколько, 15, нет.
1: Нет, 12,
2: 12 это примерно 20. 20 и примерно 25.
1: Слушайте, смотрите, ограничение. Мы к этому приходим сейчас. В жилых зонах сейчас, в спальных районах, там ограничение 20 км в час. Знак такой стоит синенький, там ребенок бежит, мячик такой, прочее. А вот где знака 30 нет, скажем так, в городе, это уже улицы уникальными становятся.
2: Да, но простите, пожалуйста, тогда во всем Коннектикуте было 3 автомобиля. Более того, помимо того, что им надо было соблюдать этот скоростной режим, им нужно было снижать скорость, а если что, и останавливаться при встрече с конным экипажем, чтобы лошадь не напугать, чтобы ее не понесло, и, в общем, чтобы этой дорожной катастрофы не было бы больше.
1: Сейчас у нас вот функции этих лошадей выполняют велосипедисты, которые могут появляться, когда им хочется и откуда хочется выскакивать. И ты такой, ну как вот, сено поел и вперед.
2: Он может испугаться.
1: Да, не дай бог.
2: Помчаться куда-нибудь не туда. А, в общем, пешеходы тоже так поступают иногда. Но самое главное, что автомобилей сейчас больше, и поэтому вот просто так ограничить

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Места нет. А если найдем? Приходите в «Артек». Душевые кабины «Радовой» создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В «Артек» более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. «Артек». Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
0: Radio Rocks.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В случае воздушной угрозы не следует автоматически начинать эвакуацию. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В случае воздушной угрозы не следует автоматически начинать эвакуацию людей, посетителей или школьников из общественных зданий, заявили в Центре кризисного управления. В такой ситуации главное не выходить на улицу, а как можно быстрее найти более безопасное место в здании. Также следует соблюдать принцип двух стен, то есть находиться в месте, где человека от внешней стороны здания отделяют как минимум две стены. Также необходимо закрыть окна и двери, держаться подальше от окон, застекленных поверхностей наружных стен и следовать указаниям ответственных служб. Действия в случае воздушной угрозы отличаются от тревоги для эвакуации здания. Не нужно покидать здание, если на то нет отдельных указаний ответственных служб или в самом здании не возникла прямая угроза, например, пожар, повреждение здания, риск взрыва или другие обстоятельства, из-за которых пребывание в здании больше не является безопасным, подчеркнули в центре. Объекты критической инфраструктуры и поставщики основных услуг в случае воздушной угрозы также продолжают работу, соблюдая осторожность и адаптируя действия к конкретной ситуации. В настоящее время разрабатываются рекомендации по действиям в случае воздушной угрозы. Их планируется опубликовать в ближайшее время, и они могут быть обновлены при изменении рисков или появлении дополнительной информации.
2: Про транспорт.
1: Латвийская железнодорожная компания «Виви» подготовила подарок для участников «Ночи музеев». 23 мая билеты на вечерние рейсы обойдутся вдвое дешевле. Скидка 50% распространяется на разовые билеты, как электронные, так и бумажные, для всех поездов, которые будут находиться в пути в период с 18 часов до полуночи. Дисконт привязан ко времени нахождения состава в дороге. Это означает, что скидка действует, даже если поезд выехал раньше 6 вечера, но финиширует в учтенное время. Проще и быстрее всего купить билеты онлайн на сайте Vivi или в официальном мобильном приложении. В расписании на 23 мая цены для всех праздничных рейсов уже указаны с учетом скидки. Для тех, кто предпочитает классический формат, акция действует и в кассах. Если же на вашей станции касса была закрыта, оформить билет за полцены можно прямо у кондуктора в вагоне. Другие льготы и скидки с этим предложением не суммируются. В субботу 23 мая свои двери для посетителей откроют более 246 музеев и арт-пространств по всей Латвии. Международная акция проходит в нашей стране уже в 22-й раз, предлагая гостям свободный вход на выставки и специальную ночную программу.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечно. В восточных регионах грозы. Ветер преимущественно слабый. На побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда один день похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин.
5: Какая у нас поддержка, какая у нас радиоаудитория, какие вы у нас клевые. Спасибо, что вы с нами.
6: Какая у нас погода. Согласитесь, ведь это здорово, когда есть дождичек, и не какой-нибудь день недели, а именно в четверг. Можно было желание загадывать, и еще пока не поздно.
5: 8:04.

0: А если тебе 14 сегодня исполнилось, это вообще круто. Это же вообще все впереди. Славный день такой. И ты сразу думаешь, а во сколько тебя этот самый свет пришел сегодня? В 4 часов 54 минуты. Вот как здорово, когда свет, когда тебе... Когда
1: 14.
0: В общем, как здорово.
1: Знаешь, здесь на самом деле очень важно, герой песни, он как себя ощущает, потому что когда он свысока поет, типа, потому что мне 35, а если тебе еще 22, ну и так я тебя поучу. А вот если ему 14, и он поет, если тебе 22, у него совершенно другие открываются горизонты, потому что когда ты общаешься с более старшим или более старшей, то совершенно по-другому можно и вести себя, и совершенно на разные вещи рассчитывать.
0: Абсолютно. Но если ты, допустим, вот не старшая, хорошо, а если это юная девочка, которая 14 лет девушка, что, вот она будет этого 22-летнего старика слушать там, да пошел он, господи, там. Она лучше других.
1: Не знаю, она, 14.
0: Она, пускай других послушает, те, кто мудрее этого 22-летнего, такие,
1: то
0: как
1: нас.
0: Как мы, да. Привет, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов.
0: Еще раз там, кому с днем рождения поздравить, мы еще успеем все это сделать. Если так получилось, что вам сегодня 14, и вас вот, например, Света зовут, потому что мы про восход сказали уже, то вообще мы попали вот на 100%. Повезло кому-то. Важные цифры сегодняшнего дня. Это то, что день сегодняшний является 141-м с дня, со старта этого года. Елку выкинули чуть позже. Давайте посмотрим, что ночью.
1: 100 дней назад выкинули елку.
0: Ты знаешь, а у меня близкие знакомые, вот буквально... полторы недели тому назад они выложили там рилс про то, как они демонтируют елку. Дело в том, что так повезло. У них есть два жилища, одно далеко отсюда. Вот. И получилось, что они вот в том жилище по семейным обстоятельствам были как раз вот на постновогодний период. Собирались туда вернуться, судя по всему, не получилось какие-то обстоятельства. Вот они приехали и вот разбирают елку. Клево.
1: Вот я тебе скажу, в этом...
0: Елку искусственную, конечно.
1: Да, понятное дело. В этом отношении всегда проще жить, когда у тебя одно жилище, потому что и с елкой успеваешь, и с монтажом, и демонтажом.
0: Давай нашу тему, то есть, зажги. Елка должна быть натуральная.
1: Елка, конечно, должна быть натуральная, причем ее надо срубить самому, в месте, которое разрешено, там, в Алснеже и так далее.
0: Хорошо, что?
1: А значит, что касается температуры, самая низкая температура была почти 0, но не 0. Плюс 0,9 в 1980 году.
0: Че ж так, могли бы удержать, но вот кто-то отвлекся, ведь... Спиридоныч, держи, что был 0 абсолютно. А, кто? Я? И все, 0 плюс 0,9.
1: А рекорд самой высокой температуры, замеченной в Риге, был поставлен в 2019, и это было почти 29, но не 29, плюс 28,9.
0: Слушайте, ну давайте от этих рекордов на время там отвлекаемся и посмотрим, что сегодня с точки зрения лунного календаря. Какой по счету там?
1: Шестой лунный день, как? Он счастливый.
0: Да как?
1: Во-первых, успехи в учении. Всем, кто сдает экзамены или планирует каким-то образом учиться, может быть, даже не связанный с экзаменом, это же не обязательно дети.
0: Абсолютно.
1: Там, выпускники всевозможные.
0: Кто-то решил себе совершенно новую страницу жизни приоткрыть, скажем так, и овладевает какими-то новыми знаниями из другой области совершенно.
1: Значит, а в остальном абсолютный позитив. Пропажи отыскиваются, занемогающие встают, а начинающие учиться успевают.
0: Сегодня все-таки про учебу больше, чем про пропажи.
1: Да, но в то же время это период поглощение и усвоение энергии космоса и работа со словом. Здесь вот пошла уже такая метафизика, потому что каким образом мы поглощаем энергию космоса? Астрологи утверждают, что мы это делаем через верхние дыхательные пути, поэтому сегодня надо работать с запахами. Иначе без запаха эту энергию космическую не усвоишь. Ну и, собственно, мы поэтому призываем вас относиться внимательно к тем запахам, которые вы сегодня там или сям можете почувствовать. И, знаете, неприятных запахов не бывает. Бывает та или иная энергия космическая, и если уж попали куда-то вот в область с неприятным запахом, то придется ее компенсировать.
0: Сразу вспоминаю одну из первых реклам телевизионных того, скажем, советского или постсоветского периода, когда один очень популярный латышский актер снимался, ничего страшного было в той самой рекламе, и он типа выходил из туалета, пшикал освежителем воздуха, говорит, ромашка. И там все, ромашка, ромашка. Мы сейчас незримо тоже в санузел перемещаемся, но не с точки зрения там анализировать запахи какие-то, потому что санузел – это еще и душевая кабина. А с нами всю неделю магазин-салон «Артек», что на Дарсима 58. И вот тут надо доверять профессионалам. Люди, которые не размениваются на разные позиции, имеющие отношение к ремонту, они исключительно занимаются решением там полового вопроса, а также вот вашими душевыми кабинами.
1: И здесь во главе угла качества, потому что, во-первых, коротко говоря, это душевые кабины «Радовые», которые являются стандартом качества, и они в любом случае встанут в ваш санузел. А во-вторых, это сами специалисты из «Артек», которые помогут вам спроектировать санузел таким образом, чтобы воплотить все ваши пожелания.
0: Представляете, вот вы приходите в большой магазин и не докличитесь человека, который может объяснить, чем одна душевая кабина от другой отличается. А тут все, специалисты посоветуют, причем за спрос деньги не берут. А еще напоминаем, что можно сделать душевую кабину для людей с ограниченными возможностями, которым нужна помощь, чтобы помыться или для их питомцев.
1: Ну и не забываем, что весна – это время уличных работ, и вот в «Артек» подберут плитку и для террасы, и для ступеней с учетом безопасности и уличных условий. Причем плитка здесь, в Риге, на месте, не надо долго ждать, заказывая с каких-то там иногородних складов.
0: Ремонт – май, и поэтому все в «Артек» Дарсима 58.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Артек».

0: Ключевое слово «Бабаян» прозвучало, поэтому «Баран Зес», вы слушаете нас. Это «Радио Рокс», это «Шизгара», я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов.
0: Что касательно праздников сегодняшнего дня, они действительно у нас, ты сказал, энергии космоса нужно сегодня. Там. Подышаем.
1: Давай начнем с самого главного, пожалуй, праздника сегодня.
0: Давай.
1: И это даже не международный день чая, это международный день космоса. Что может быть важнее, главнее космоса? Учредил этот праздник космонавт. Собственно, астронавт из отряда НАСА Эндрю Томас. Пришла ему в голову идея, почему бы не сделать такой международный день космоса.
0: Почему?
1: Кстати, когда ты астронавт, извини, к тебе просто внимание повышено, и ты можешь там высказывать
0: все, что
1: какие-нибудь
0: угодно.
1: Идеи.
0: И да. Все слушают.
1: И могут поддержать.
0: Как там Земля своих отправила питомцев, они вернулись потом и праздники придумают. Ну, кстати, мы-то вот здесь в пространстве, которое сейчас на частоте 88,6, слава богу, воспринимает и слово космосу Радио Рокс и Шизгар с утра пораньше, тем более. Мы же 4 как минимум космонавтов можем связать с нашим регионом. Ну смотри, Александра Калери мы вспоминали, он рожденный в Юрмале. 2 рижанина, это Анатолий Соловьев и Олег Артемьев. И, конечно, вот, к сожалению, его уже год как нет с нами. Это человек, который вот 6 лет пробыл здесь, в Риге, но 5,5 лет учился в Институте гражданской авиации, окончил его Талгат Мусабаев, который потом возглавил космическое агентство Казахстана. Поэтому были люди, которые вот, и есть люди, которые, когда поднимались вот туда, на эти околоземные орбиты, они когда Ригу-то видели, они... Там наши.
1: Хочется надеяться, что в будущем космонавтов будет больше. То есть вот на этих 4 список не должен заканчиваться. То есть все равно должны быть, по крайней мере, в День космоса об этом надо говорить, должны быть мальчики и девочки, которые, отвечая на вопрос, кем будешь, когда вырастешь, говорят: я буду космонавтом, я вот точно уверен, я все знаю, я уже начал программу физической подготовки и мечтаю в свои, там, не
0: ну,
1: знаю, клево. Сколько-то лет выйти.
0: Чтобы не было, как в том анекдоте, как тебя зовут? Леха, а кем ты хочешь быть, там, космонавтом? Потом, помнишь, да? Как тебя зовут? Леха, а кем ты хочешь быть, не знаю, потом космонавтом, да. А как тебя зовут?
1: Как ты понимаешь, это один из моих любимых анекдотов.
0: Ну, извини.
1: Я всегда рад сказать на очередной вопрос Леха.
0: Леха.
1: Да,
0: так,
1: да.
0: Мы с тобой во время эфира не трапезничаем.
1: Леха.
0: Да, абсолютно. И даже когда, вот, знаете, говорят, мы сейчас кофейку там попьем. Кофе, он сажает связки, друзья. Поэтому мы профессионалы. Мы, если что, чайку можем себе позволить. Что про чай?
1: Что про чай?
0: Давай скажем.
1: Леха,
0: где, значит, растет, понятное дело, там, ну, давай.
1: Нет,
0: мы...
1: Подожди, нет, вот это непонятное дело, растет-то как раз много где, потому что на втором месте по экспорту будете смеяться Кения. Никогда бы не подумали, что в Африке так много чая, потому что, ну, в общем, много не нужно, чтобы его выращивать в хорошем климате. Вырастает он обильно, там ручной труд, в общем, недорогой. Это противно, конечно, но такова жизнь, да, в Африке... Его удобно собирать и экспортировать в старый свет.
0: Конечно, удобно, когда рабочая сила недорогая. И тогда вот красную шапочку, когда она там счастливая, припрыгивая, бежит там на этом. Ага, в Африке реки вот такой ширины. А ты еще понимаешь, что в Африке еще люди во время чая собирают. Нет, мы давай вот по потреблению. Вот это, конечно, рейтинг так рейтинг. И там начинается, понятное дело. Как вы думаете, по потреблению чая, кто, ну, скажем, в лидерах у нас?
1: А в лидерах у нас Турция. Турция потребляет 3,16, ну, не Турция, а турки, по 3 килограмма на каждого за год.
0: Ну, это, хорошо, да-да-да.
1: Листвы.
0: Угу.
1: Чаинок, в смысле.
0: Потом...
1: Которые надо заварить. Это не 3 килограмма чая, раствора.
0: Потом народ скажет, ну, конечно, потом идет United Kingdom. Вы, значит, близки, но не совсем. На самом деле, ирландцы обходят Великобританию. То есть, отдельно взятая Ирландия, вот она. Вот она все королевство и обходит. Хотя тут, понимаешь, эти придумали себе там 2 o'clock, 5 o'clock и всякие, а ирландцы тихо по...
1: А мы решили, что чашечки надо делать больше, и тогда по общему объему можно обогнать даже Великобританию.
0: Клево, кто-то чистит, а кто-то объемом берет.
1: Здесь не побоюсь быть неполиткорректным, но непонятно, имеется в виду Ирландия, учитывая Северную Ирландию или нет?
0: Я думаю, нет, этот United Kingdom идет отдельной позицией, я понимаю, что этих приучили по-другому. Слушай, ну а давай вот скажем, что поляки-то молодцы, какие интересные там, они... Они по, там, как поставщики или как кто они там?
1: Они на пятом месте как экспортеры.
0: Экспортеры,
1: вот, обратите, да, внимание, значит, китайцы, понятное дело, что это родина чая и то место, где, ну, как бы его придумали, начали выращивать и все о нем знают, и уже оттуда его отправляли в разные другие страны. Они, конечно, первое место, да? Есть традиционные страны типа Индии и Шри-Ланка, которые тоже очень много экспортируют.
0: Да, Пакистан и Иран.
1: Удивили нас африканские страны типа Кении, но на пятом месте Польша.
0: Вот так.
1: По всемирному экспорту чая на пятом месте Польша. И в этом плане мы рады за наших польских друзей.
0: Слушайте, а вот, понимаешь, а все остальные, англики, там, не знаю, там, ирландцы, они так смотрят на поляков. Слушайте, а... Не понял, где вы и где чай? А поляк так сможет говорить: хербата, хербата, то есть, хербата, я, и все, говорит, я типа не понимаю, по-польски хербата это чай, как бы.
1: Значит, сегодня в честь дня чая никакого кофе, никаких горячительных напитков, отдельно от чая, значит, чай, причем чай можно сегодня в течение дня пить разный, ну, например, с утра, если дернул черного, то потом надо переходить к цветочному и так дальше до...
0: До? Как у, до какого? До улуна.
1: До улуна, да, да.
0: Я рассказывал, как у меня друг говорит: есть Китай, что тебе привезти? Я говорю: улун. Он говорит: хорошо, говорит, 5 дней в Китае никто, говорит, нет у нас улуна, и все. Оказывается, надо было сказать не улуна, а орн, и тогда бы все поняли. Вот. Так что приятного чая питья продвинутым людям, конечно, это сегодня просто вы оторветесь, конечно. 8.22.
1: Скоро автомонитор.
2: Жизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Друзья, если в последнее время ваша экономическая ситуация вдруг стала ухудшаться, а у вас есть авто, также требующее расходов, наверное, стоит обратить внимание на свежие данные, которые появились в свободном доступе. Выяснилось, что лишь один из четырех водителей тратит на автомобиль до 100 евро в месяц. А вот от 100 до 200 – это траты большинства или 40% владельцев машин. Еще для 20% содержание автомобиля обходится от 200 до 300 евро. А от 300 и выше тратят 16% владельцев личного транспорта, то есть каждый шестой. Исследование проводила известная лизинговая компания, им можно верить. Информация к размышлению, ну а мы возвращаемся на магистрали и улицы латвийской столицы. Полным ходом идет утренний час пик, транспорта на дорогах прибавляется с каждой минутой, на мониторе 5 баллов, но это в среднем. Наиболее загруженным остается въезд в город со стороны Бауского шоссе, а также со стороны Елговы, где затор поменьше, но здесь, похоже, еще и ДТП. Как всегда, в Пардаугаве плотно на Даугавгривас, на Юрмалас-Гатве, на Лелербес-Каунцема и Карля-Ульманя-Гатве. В другой части города медленно едет Густава-Земгала-Гатве перед Бриебас, на самой Бриебас-Гатве пробочка перед Шмерля и на Деглова затор в сторону центра. На этом о трафике на данный момент все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны. А в завершении выпуска послушаем сообщение от Александра Карташова.
2: Доброе утро. Дорожная информация тайного агента Александра. На Каменном мосту в сторону центра в правой полосе сломалась машинка. Пробочка собирается. Как-то так. Всем удачи.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Места нет? А если найдем? Приходите в Артек. Душевые кабины Радовой создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В Артек более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. Артек. Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Radio Rocks. Tvoje настоящее.

0: Мы решили еще раз напомнить о себе. Это Шизгара, Радио Рокс из Риги, частота 88,6. Не случайный выбор, судя по всему, вы сделали. Если так получается, что на какое-то количество дней, там, недель, месяцев, вы отправляетесь куда-то за рубеж, radiorocks.lv. Набираем в любой точке, в любом гаджете, где, главное, подключение к сети интернет есть, и вы, как говорится, в материале.
1: Да, но что касается пробок, о которых пел сейчас Сукачев, то, уверяю вас, в Риге сегодня, да и вообще, пробки не такие страшные, чтобы это могло кого-нибудь напугать. Но если такое даже и случается, то давайте наслаждаться моментом, когда мы с вами вместе, мы вам рассказываем что-то интересное, а вы, застряв более судеб, не отрываетесь от своих радиоприемников.
0: Ну или делитесь какой-то полезной информацией по WhatsApp-линии, где можно не только написать, но и наговорить-то опять-таки.
1: 229-9-49-49 – это наш WhatsApp.
0: 21 мая, близнецы, знак зодиака стартует и будет с нами до 21 июня. Если вы появились на свет именно в этот день, примите поздравления первые близнецы, которые обласканы в нашем эфире. Кто же родился когда-то в разные годы именно 21 мая?
1: Значит, в 427 году до нашей эры родился Платон. Тот самый Платон, который греческий философ, который оплот, глыба и мыслитель.
0: Есть один сериал такой, называется «Елена Прекрасная». Я там одного гада играл, который, в принципе, занимается международная банда, которая картины ворует. И там, в числе прочего, воровалась квартира Дювера. Вот. Правда, не существующая, по-моему, была. Ну, кстати, тот самый Альбрехт Дюрер, немецкий живописец, график Возрождения. Помните, «Всадник апокалипсиса» и не только. Это его.
1: Я поэтому, человек, кстати, со смешной стрижкой, я бы сказал.
0: Да, он прикольный, кстати, такой. И очень креативненький. И знаешь, когда-то кто-то там надрался и как-то хаотично перемещается, говорит, а что это такое? Говорит, это «Всадников апокалипсиса» насмотрелся, вот пытается просто подражать.
1: В 1265 году, 21 мая, родился Данте Алигьери, итальянский поэт, автор «Божественной комедии». Вот смотрите, мы как пошли, да, не размениваясь по мелочам на каких-то малоизвестных героев. Данте Алигьери, помимо «Божественной комедии», говорят, создал вообще тот самый итальянский язык, который сейчас считается в Италии нормой, потому что до этого в каждом регионе говорили, например, на своем итальянском, и объединил все это именно Данте Алигьери.
0: Он пришел, можно я от вас чуть-чуть отрежу, а вам чуть-чуть прибавлю? Они сначала как-то там сказали, но, баста, баста, прего. Он говорит, видишь, можешь говорить на нормальном итальянском. Ну давай, парле.
1: В 1844-м родился Анри Руссо, французский художник-примитивист, который прославился, некоторыми своими работами, например, «Спящая цыганка».
0: Говорит, что вы такой примитивный? Что вы спящую цыганку? Говорит, какую? А можете нарисовать ее, когда она там, не знаю, танцует? Попади ее-то, она когда двигаться начинает, не нарисуешь ее. Смотрите, еще один француз, довольно знаковый для французов, но родился он в Вильнюсе. Ну, так получилось. Времена были такие, рожали где хотели француженки. В 1914 году вот именно в Вильнюсе родился Роман Гари, писатель, литературный мистификатор, я бы даже так сказал.
1: Да, он две гонкуровские премии получил, потому что сначала получил под именем Ромен Гари, потом как Эмиль Ажар, и в принципе, конечно, к Франции он имеет в виду, имеет отношение постольку поскольку, но вот смотри, какая Франция гостеприимная, независимо от того, кем ты был, когда приехал, получил там все возможные высшие награды, ну и кто будет разбираться там, кто ты действительно по национальности. Ты теперь француз.
0: Не задают вопрос, в каком полку служили и все такое прочее. Андрей Сахаров и советский физик, и общественный деятель, и диссидент, по сути дела. Там он в ссылке сколько отрубил годков тогда. Лауреат Нобелевской премии мира 1975 года. Ну и слава богу, что хоть фамилия...
1: Хоть Нобелевскую премию мира дали, если не дали по физике. Хотя могли бы за некоторые вещи и по физике присудить, но надо было выбирать, наверное, Нобелевскому комитету.
0: Ну и слава богу, что люди помнят, что сделал этот человек, и не собираются покушаться на название улиц, носящие его фамилию.
1: Так, ну и мы переходим к славной когорте артистов театра
0: творческих
1: и кино.
0: Личностей, да. Софико Михайловна Чиурелли и актриса прелестнейшая совершенно, человека обаятельнейший совершенно, скромнейший, там, не горюй, какая она там юная совсем была, и миллион в брачной корзине. Когда чуть постарше, вот, ищите женщину, где Куравлёв все время.
1: А Петров и Васечкин?
0: Кстати!
1: Замечательная роль большой актрисы в детском фильме. Причем, как, ну, совершенно органично выглядела во всех традициях, когда вот именно в детские фильмы приходили большие актеры, и было понятно, что вот это не просто так тут слепили из того, что было, да, это делали серьезно и со смыслом.
0: Так, ну и давайте вспомним еще, что Любовь Полищук красивейшая, там талантливейшая женщина. Кстати, пришла-то она в большое кино из такого, как сказать, бурлеска и даже с какого-то иронично-пародийного жанра, а потом вот и какая красивая, славная женщина была.
1: Слушайте, у нас сегодня нет мужиков-рок-н-ролльщиков, поэтому мы этот букет, я бы сказал, дополним еще и американской актрисой Лизой Эдельстин, которая прославилась прежде всего по роли доктора Кади в сериале «Доктор Хаус». А на самом деле знаменита она как тусовщица и любительница вечеринок и такая, знаете, женщина-огонь.
0: Ну и говоря вот, значит, вот этот список на минутку, ну, закончим, наверное, на сегодня, хватит.
1: Да.
0: Просто учитывая то, что одна из главных ролей Лизы — это как раз доктор Кади, всем здоровья и не только родившимся сегодня 21 мая.
2: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» — «Артек».

0: решим все, кроме погоды.
1: Реклама. Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Filman бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки Filman.
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
9: Radio Rock. Погода.
10: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
9: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Вы это самое, берегите себя, это самое, как говорил один герой фильма, которого все время было это самое. По поводу сберечь, если не смогли что-то вчера, позавчера, сегодня же день, мы же по гороскопу говорили, когда вещи вдруг отыскиваются, те, которых и не планировал найти. Вы не планировали, что вы переключитесь с частоты 88,6 и правильно делали. Радио Рокс, Рига, Шизгара, меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Помните, мы в начале часа вам говорили, во сколько сегодня встало солнце, в 4.54, если я не ошибаюсь, и сколько сегодня долгота дня. Сейчас точно посмотрю, 16 часов и 51 минута. А почему эти цифры сегодня важны, как ни в какой другой день?
0: Потому что были годы, долгие годы, вообще человек не заморачивался по поводу такого. Есть летнее время, есть нелетнее время. Какой такой потерпевший? Я его лично вообще где-то кушать не могу.
1: 21 мая 1916 года в Великобритании впервые ввели летнее время. Случилось это именно вот в такой вот майский день. Почему нам это важно? Идея заключалась в том, чтобы люди меньше пользовались искусственным освещением по вечерам и дольше использовали естественный дневной свет, разумеется, чтобы экономить. А саму концепцию предложил немножко, ну как бы почти на 10 лет раньше лондонский строитель Уильям Уиллет, который однажды ранним утром во время прогулки заметил, что летом солнце встает слишком рано, когда люди еще спят, а потом, ну, как бы, светлого времени вечером уже не хватает.
0: Нормальный строитель, вот наш, понимая, что в это время, ну, строители, как бы, они на расхват, у них там не до прогулок уже время. А видите, лондонский нормальный строитель, мало того, что мог вовремя успеть на работу, он еще, понимаешь, прогулялся до этой начала
1: работы. Положа руку на сердце, Уильям Уиллет был страшным занудой, потому что я представляю себе человека, который по утрам вот так вот выходит, до того, как все проснулись, понимает, что он, ну, как бы, человек особенный, так как встал раньше всех, еще и делает какие-то заметки, он же брошюру издал, вот про это.
0: Ни много, ни мало.
1: Со своей концепцией. И британский парламент рассматривал эту идею очень долго, а у него еще и идея была чуть более экзотическая, чем просто взять часы, передвинуть на один час туда. Он предлагал по 10 минут раз в месяц менять это время, чтобы совсем где-нибудь там в Германии или Франции перестали понимать, в каком времени живут англичане.
0: Ну, количество походов к психиатру, конечно, выросло бы после этого. Люди не знали бы, как совладать не со своими часами. Кстати, привет магазинам «Женева», часы «Тисот». Мы прекрасно знаем, как с этими часами совладать. Но вот сегодня этот сезонный период часов используют многие страны, в полушарии, в котором мы пребываем. Если кто не в курсе, мы в Северном живем.
1: Да, но на самом деле Первая мировая заставила англичан тогда принять все-таки в парламенте своем закон о том, что надо энергию экономить. Ну и я вот не знаю, сейчас вот этот спор извечный, который делит людей на две половины, кто-то за то, чтобы экономить, а кто-то за то, чтобы жить, естественно, как живется, и никуда часы не дергать.
0: Народ говорил, вот эти, которые не дергать, говорит, вот давай мы корову ж дергаем за причинные места для того, чтобы доить. Она привыкла. Чего вы матушку ее рогатую?
1: Но я вам скажу, когда нефть стоит так дорого, когда бензин и дизельное топливо стоит тоже дорого, люди опять задумываются о том, что надо экономить электроэнергию тоже. И тут вот это ваше, знаете, не могу раньше встать на час или позже лечь, у меня биоритмы сбиваются. Это все можно отложить, пока кризисы не пройдут, и, значит, цены не упадут опять.
0: В общем, бедная корова. У нее и так общение с представителем противоположного пола происходит совсем не так, как вы думаете. На самом деле, все уже совсем по-другому. Но это вам не интересно. Давайте мы уже расскажем, как наш быт с вами обустроить. С нами магазин-салон «Артек», что на Дарцема 58 в Риге. Вот там вам точно, вот если у вас впереди замена душевой кабины или только что строительство закончили, и думаете, слушай, как это у меня нестандартная форма этого санузла. Поэтому вам всем в магазин-салон «Артек».
1: А душевая кабина от «Радовой», которую вам предложат в «Артек», она точно встанет в ваш санузел. Она будет качественной, и она будет долго вам служить. Ну, а возможности нестандартных решений и огромный опыт позволяет проектировать такие душевые, о которых вы даже подумать не могли, мечтать. И, между прочим, может быть, именно поэтому тянули с ремонтом. А теперь знаете, что тянуть не надо, есть «Артек».
0: Смотрите, там еще большой выбор плитки, более 500 видов, и она находится на складе в Риге, поэтому если вот именно эти вопросы ремонта душевые кабины и плитка вам интересны, для того, чтобы не бегать где-то искать, идите к профессионалам Дарцема 58.
2: Партнер шоу «Шизгара» — «Артек».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем внимательно следить за развитием событий на дорогах в латвийской столице. Утренний час пик достиг своего максимума на 7 баллах. Это стало уже привычным показателем. А какие изменения ожидаются в ближайшее время? Ну, во-первых, скоро начнутся школьные каникулы, и водители вздохнут посвободнее. Это с одной стороны. А с другой, в городе планируются крупные проекты и масштабные работы. Мы знаем, что в планах городских властей смена дорожного покрытия, замена коммуникации на Карля Урманегатве, а также на некоторых других важных магистралях и улицах. А ведь, кроме того, еще собираются ремонтировать Вантовый мост. О сроках пока не сообщается, но оттягивать уже некуда, и подрядчик известен. Суть по всему, летом будет горячая пора, как в прямом, так и в переносном смысле. Но это все потом. По мере наступления проблем мы же едем дальше, а в данный момент загруженность дорог превысила 70%, 48 заторов, в сумме составляющих 28 километров. Далее, после 9 часов заторы начнут постепенно сокращаться, дороги будут приходить в себя после утреннего заезда на трудовые места. Главное, сами будьте внимательны и ничего не нарушайте. За вчерашний день уже получили данные. В городе произошло 82 ДТП, в которых пострадали 14 человек. Более подробно о свежей сводке госполиции поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем удачного дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Слушайте новости спорта в утреннем шоу Шизгара при поддержке магазинов швейцарских часов Женева. Лонжин Тисот Цертина. Хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на Тербатас 9.

0: нашими радиослушателями подготовить себя к этому утру. Ну, а мы здесь для того, чтобы все эти задачи решили сегодня.
1: Остается пожелать вам доброго утра и сказать, что мы обещаем вам, что эти задачи будут выполнены.
0: 9:04.

0: Я, кстати, очень давно не отпускал никаких шаров.
1: Мне параллели какие-то дурацкие пошли совершенно. Вот говорят, дроны летят, летят. А когда-то начиналось в Вильнюсе все с воздушных шаров, контрабандных, которые летели с той стороны. Так, только воздушные шары по хорошему поводу. Ну, поводы озвучим.
0: Так, вот я тебе говорю, я давно не выпускал никаких воздушных шаров. И тут подумал, что, в общем, каждый взрослый человек должен находить в себе какую-нибудь силу делать те вещи, которые он давно с детства не делал. Ну, вот, например, пошел, купил себе этих воздушных шариков, потратил время, чтобы надуть их, поразминал, значит, легкие бронхи, а потом взял и где-нибудь отпустил.
1: Может, начнем тогда с мыльных пузырей? Знаешь, сейчас такие большие приблуды есть, трубки, в которых, знаешь, окунаешь, достаешь, а там сразу, знаешь, такая многоходовка, типа 5 пальцев, каждый такой вот круглый составляющий, и если вот резкое движение провести, то сразу вот куча шаров летает. Я, как креативный, предложил, говорит, представляешь, в машину садишься, рядышком с водителем, набираешь движение, и за тобой вот этот самый рой шаров. Единственное но, ты этого не увидишь. Потому что ты смотришь вперед, а оно вот куда-то туда улетает. Так что вот весь эффект теряется.
0: Ну, отличная идея. Заодно поможем мы помыть лобовые стекла тем, кто едет сзади. Ну, то есть, раз мы мыли пузырик, он бак дворниками и стекло.
1: Он говорит, блин, а что такое мыло? А морально то, что мне нужно вообще машину помыть. Привет, это Шизгара из Риги, Радио Рокс, я Стас Флоренцев.
0: А я Алексей Титов. Хорошо, что вы проснулись. Поздновато, конечно, не застали дождик и вообще все климатические особенности раннего утра. Но зато день нормальный.
1: День клевый. Смотрите, сегодня не так прохладно, а дождик он нужен. Нужен для того, чтобы там травка себя почувствовала. Говорят, что потом потеплеет. Что она потом, бедная, делать будет? Когда-то в этот олимпийский 1980 год в Ригу вдруг пришли холода. И было 0,9 градусов всего. Как бы минуса не было. Ну и даже 1 градуса, вот, знаешь, газировка стоила 1 копейку, и вот даже этой копеечки тогда человечество не получило.
0: Я тебе скажу, что это мы же рижские термометры рассматриваем, да? А в Алексно точно на лужах был лед, потому что там, если в Риге +1, то в Алексно точно будет -3.
1: Гололед.
0: В лучшем случае. А значит, самая высокая температура была в 2019 году, перед самым ковидом было почти 30, если быть точным, 28,9. И помните, к чему это привело. Что касается астрологии.
1: Да, добро пожаловать в новый знак зодиака. У нас с 21 по 21 это все началось. А теперь вообще для всех знаков полезная информация.
0: Шестой лунный день сегодня, он хороший. Он хорош для многого. Прежде всего для учения, то есть успехи в учении тем, кто сегодня начнет учиться. Пропажи отыскиваются. Помните, вчера мы говорили, что с воза упало, то пропало. А вот сегодня наоборот, пропажи отыскиваются. Вчерашние тоже, но я думаю, что здесь речь идет о том, что упало гораздо раньше.
1: Слушайте, а вот те, кто сказал бы сейчас,

0: Ну, какое учение 21 мая? Сейчас уже заканчивается и учебный год. Подожди, мы же не только про школьный образовательный процесс. В конце концов, человек на курсы повышения квалификации отправляется. Новые знания какие-то повышает. Язык хотел.
1: Лицензия на управление мотоциклом.
0: Да, давно хотел выучить что-то или получить лицензию. Получайте. Получится сегодня все.
1: Да, но помимо всего прочего, этот день хорош для всякого рода умственных и духовных занятий, а в принципе для работы со словом и для усвоения энергии космоса. Здесь надо сказать, что Павел Павлович Глоба открыл нам глаза о том, что мы энергию космоса усваиваем через верхние дыхательные пути и прежде всего через запахи, которые непосредственно связаны с этой энергией, поэтому сегодня внимательно относимся к тому, что нюхаем.
0: Если у кого-то сегодня такие большие глаза вам покажутся, говорит, это ему Глоба открыл глаза, и он теперь в космос смотрит. Сейчас откроем вам глаза на нашу поддержку. А поддержка у нас все время в Шизгаре, знаете какая? И поддержки хорошо от того, что вы про это узнали. И вам хорошо от того, что мы донесли. Вот, например, собираетесь вы делать ремонт. Ремонт своей душевой кабины, сантехнического узла. А с нами магазин «Салон Артек», что в Риге на Дарсима 58.
1: Ну и в магазине «Артек» точно подберут душевую кабину, дверь в нишу или шторку на ванну, которая идеально подойдет именно для вашего пространства. Как вы понимаете, вообще ремонт санузла – это, пожалуй, самая ответственная часть ремонта в принципе. И от того, какой у вас будет санузел, зависит все представление о том, где вы живете.
0: Где вы петь будете по утрам, а иногда даже по вечерам? В какой душевой кабине? Кстати, здесь могут сделать и душевую кабинку, которой нет в каталоге. Потребности бывают разные, иногда самые необычные. И, кстати, за спрос денег не берут, и консультанты там действительно самые-самые профессиональные. Не нужно бегать по большому залу большого торгового центра и говорить, а кто у вас в душевых кабинах разбираются. Там люди профи.
1: Ну и не забудьте, что плитка, она тоже здесь, 500 наименований, и причем на складе в Риге, так что не нужно долго ждать. И к тому же виниловые покрытия, так что все в одном месте, все быстро и качественно.
0: Все в мае куда? Правильно, в Артек на Дарсима 58.
2: Партнер шоу «Шизгара» Артек.

0: У кого четыре глаза, тот похож на кого?
1: На водолаза.
0: На водолаза, конечно. Вот что два водолаза сейчас в эфирном пространстве на частоте 88.6 прибывают. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Ты имеешь в виду, мы водолазы, потому что мы в очках.
0: В очках, конечно. Глаз. Мы экипированы. Все, у нас перед нами мониторы, экраны, у нас мышки, микрофоны. Все, что нужно для того, чтобы сделать утро настоящим. Но главное, что мозги еще есть и речевой аппарат. Посмотрим, послушаем. Пал Палыч что сказал, говорит? Слушайте, говорит, что там космос вам?
1: Да, сегодня Международный день космоса. Знаете, такой праздника могло бы не быть, потому что есть день космонавтики, там, когда Гагарин полетел, когда спутник запустили, когда, в конце концов, Союз с Аполлоном стыковались, или когда люди вышли на Луну. Но при этом американский астронавт из отряда НАСА Эндрю Томас решил, что надо учредить универсальный общий праздник, который будет называться Международный день космоса, и теперь ежегодно 21 мая, значит, его празднуют. Как те, кто имеет прямое отношение к космической отрасли, то есть там всевозможные космонавты, космические инженеры, кто еще? Дилеры по размещению спутников на вскоре вылетающих. Так, кстати, тоже как бы совершенно новая отрасль, потому что есть люди, которые занимаются тем, что размещают заказы тех, кто хочет вывести свои спутники, у тех, кто имеет возможность там запустить ракету, эти спутники вывести.
0: Ну и, кстати, все люди, которые просто зарабатывают на самом слове космос, там, что группа Space в свое время там та-да-ра-да-дам, та-ра-ра-да-дам, та-да-дам. А с другой стороны, просто-напросто, планетарий. Это что, не как бы значит, реверанс в сторону космоса? Пожалуйста.
1: Абсолютно.
0: Потом, знаешь, вот эти вот детские такие засыпалки-игрушки, когда проецируется вот звездное небо, там вот такие лучики маленьких этих всех фонариков. Тоже опять-таки. Да в конце концов, одеяло и подушки ждут ребят, а на них там эти, там, полумесяцы, звездочки нарисованы.
1: Опять... Да, и еще миллионы, нет, ну, сотни тысяч блогер с псевдонимом Космос.
0: О, там, да. Знаешь,
1: Маша Космос, Лена Космос.
0: Старый.
1: Да, ну, в общем, где праздновать День Космоса, как не в планетарии, остается только найти, в каком
0: ближайшем,
1: значит, забронировать, потому что там сегодня, ну, повышенный интерес будет. Ну, а если нет, тогда... Знаете, звездное небо, оно общее. Просто выходите вечером сегодня, ловите тот короткий момент, когда нет дождя и есть какой-нибудь уголок со звездочками, и чувствуете себе, что празднуете.
0: Представляешь, такая вот стоит женщина, ну вот, и муж с работы идет, и видно, что он так ноги еле перебирает, и он вокруг нее кругами. Она говорит: «Ты опять?» Он говорит: «Нет, ты мой Сатурн, а я твое кольцо». И все, и как бы все, и поплыла.
1: И так тоже можно. Значит, еще сегодня Всемирный день розы. Праздновался он, как вы думаете, где? В Болгарии,
0: конечно же. Где же?
1: Вы знаете термин, например, венгерская роза или румынская роза? Это что-то подозрительное. А вот болгарская роза все понимают.
0: У нас в Латвии есть туральская роза, легенда о ней. Там все грустно закончилось. Есть, конечно, там этот детский стишок: «А роза упала на лапу Азора». И потом это наоборот, то же самое прочитай. Вот. Что там происходит? А розочка переодевается. Тоже хороший анекдот был в свое время.
1: Ну, не знаю. Приличный?
0: Ну, так.
1: Если нет, потом расскажешь.
0: На троечку.
1: А сейчас скажем, что... Значит,
0: а ты про запахи говорил, там как раз вот именно про это говорит. Что это пахнет? Роза, говорит, в этой... вазе? Да нет, говорит, переодевается просто. Вот. Ну, это та сам решает.
1: Да, ну, в общем, роза – универсальное растение. Его можно есть, нюхать, натирать, заваривать, добавлять к чему-нибудь. Ну, и, в общем, просто смотреть на эти розы – тоже эстетическое удовольствие, в конце концов.
0: Да сколько песен там. «Ты дарила мне розы, они пахли полынью», понимаешь? Было бы наоборот. «Ты дарила мне полынь, а она пахла розой». Вот круто, там, креативненько так.
1: Об этом мы будем рассказывать во Всемирный день полыни.
0: Полыни.
1: А так как сегодня Всемирный день розы, пусть розы пахнут полынью, а не наоборот. Еще сегодня день «Говори как Йода».
0: Понимаешь, я вскользь, когда так, знаешь, захожу, вот редакторат оставляет вот то, что сегодня, я про Йод что-то нужно рассказать, потом смотрю, да нет, это же как Йода, говорит, это же опять-таки, вспоминаем Джорджа Лукаса, его эти самые «Звездные войны», какой эпизод именно будем вспоминать?
1: Да любой можно любой, эпизод. Любой. Там, кстати, был же юбилей, была дата какая-то, по-моему, у второго чуть ли не сегодня. Надо проверить это. Но, тем не менее, история-то заключалась в том, что Лукас не просто так придумал Йоду, как такого сумасшедшего старичка. Это была задача от продюсеров, чтобы сделать так, чтобы подростки, которых уже тогда было не оторвать от своих дел, каких-то там видеоигр, отнеслись внимательно к словам этого мудреца. Для этого он должен был говорить каким-то странным образом. И вот решили передвинуть слова, чтобы, ну, как бы звучал он так, что надо было внимательно послушать и попытаться разобраться, что он говорит, потратить на это время.
0: Слушай, я насчет Йода еще вспомнил, может, не по делу, но вот из самого раннего детства был такой фильм, там, в детстве помню, «Внимание, черепаха». И там был мальчик очень худой, его в институт там какой-то исследовательский отправили, потому что он был очень худенький. А Рина Зеленая играла женщину, которая была возрастная и очень плохо слышала. А у мальчика худенького была погонялова Йога. Ну, потому что Йога, понимаешь, да? Вот. И там какое-то промывание желудка, что-то звучала фраза, говорит, Йога в больнице, она встретила Йога, и там буду делать промывание желудка. А вот Рина Зеленая услышала, что она выпила йода, и ей будут делать промывание желудка. Вот, ну, как-то, вот, не знаю, детский ассоциативный ряд.
1: Ты, наверное, все-таки не такой фанат «Звездных войн», у тебя есть какие-то ассоциации с йодой, потому что у всех фанатов никаких ассоциаций с йодой быть не может. Йода, он один такой, потому что он главный джедай.
0: Ты знаешь, я вот этого главного джедая видал первый раз в кино в Венгрии, когда вот это первая моя заграница была, я пошел там на «Звездные войны», и вот тогда увидел... Нет, как бы я с уважением отношусь к тому, что придумал Лукас. Да. Вот, да. Ну. Так что молодец он, Лукас.
1: Да, да, а я был в музее «Звездных войн» на окраине Парижа, где есть эскизы того, как должен был Йода выглядеть. И он был совсем не таким коротышкой, не совсем этим ушастым зеленым человечком. Он был, в принципе, вполне нормальным. И если бы взять каких-то персонажей из «Властелина кольца», то он скорее был бы похож на вот этих эльфов.
0: Вот если бы Йода слушал более старших товарищей, нормально питался, занимался спортом, он бы выглядел совершенно по-другому. Так считает Алексей Титов, который был в музее. Как назывался музей?
1: Музей «Звездных войн».
0: Я отвезу тебя в музей. У нас же там ночь музеев не за горами.
1: А у нас еще день космоса.
0: Ну, отметим.
2: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Латвия. Реклама.
1: Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева», «Лонжин Тисот Цертина», хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на Тербатас 9, в торговом центре «Акрополе Альфа», в интернет-магазине «Женева ЛВ» и в самом новом магазине в торговом центре «Рига Плаза», который откроется в конце мая.
2: В Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билеты. Билеты.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
2: Точнейшие швейцарские часы Tissot, Longines и Certino в магазинах «Женева» на улицах Тербетес, в Акрополе Альфа и в интернет-магазине «Женева.лв».
3: Сами понимаете, у нас в течение всего утра, нет-нет, но слетает что-то такое спортивное или около спортивное с языка, потому что, ну, все прекрасно понимают, что накал страстей, эмоций, нервов, мы всем там желаем как-то пробиться в заветную эту восьмерку сборной Латвии по хоккею. Ну, а вот сейчас приходит то самое время, которое хронометристы из Tissot, конечно, нам бы дали по башке за то, что мы уже там минуты на три опоздали. Простите нас, все не по злобе, просто много хорошего еще хотелось сделать. Итак, в Цюрихе вчера завершился очень важный матч для нас в групповом этапе. В нашей группе играли сборные Германии и США. Победу в игре, которая проходила на стадионе Swiss Life Arena, одержали хоккеисты сборной США со счетом 4-3 до побулитом. То есть теперь интрига опять-таки появляется. Форвард Флориды наконец-то присоединился к сборной США. Мэтью Ткачук, он же Ткачук, действующие чемпионы мира, американцы, это они, вот, которые зимой, кстати, и золото Олимпиады брали. Но и даже не самый опытный такой состав, который был триумфатором прошлого года у них сейчас на кону. Но что имеют, то умеют, то и делают. Во Фрибуре шведские хоккеисты со счетом 6-0 обыграли сборную Словении. У шведов даже защитники, кстати, показывают фантастические результаты. Я посмотрел, что они сделают вот просто-напросто без замаха, просто кистевым броском. Я не знаю, какая там шайба летит. Я не знаю, что нужно было сделать для того, чтобы оттренировать такой бросок. Причем у них как один праворукий такой, второй с левым хватом такой же есть. Потом, ну, короче, это помогло им разобраться со Словенией. Просто мастер-класс. Словенцы сразу потухли, понимают, кто тут хозяин на площадке, и как бы ничего не предпринимали. Чехия, Италия, 3-1. Ну, победа?
2: Победа.
3: Убедительная?
2: Ну, да.
3: Ну да, ладно.
2: Ну, пускай... то есть над итальянцами ты имеешь?
3: Ну да, Чехия 3-1.
2: Очень убедительно.
3: Тогда получив там в самом увертюре чемпионата. Вот. Сегодня у наших игра, у сборной Латвии с Финляндией. Пока в нашей группе вот такие позишены получаются. Швейцарцы, у них 4 игры, правда, сыграно, у них 12 очков, у финнов 9 после 3 игр. И у нас сегодня игра как раз с амбициозными финнами. Австрия, вот это чудо чудесное, там у них после там 4 игр там 8 очков. США 5, венгры 3, и у наших 3. У Германии вот после вчерашнего 1 очка они все-таки в овертайме, ну, в буллитах проиграли 1 очко. Ну, Великобритания единственная команда, у которой очков пока нет. Теперь поговорим о футболе. Сначала о нашем латвийском. Вчера 2 матча в высшей лиге прошли. В Тукумсе Рига 3-1 расправилась с хозяевами, с Тукумсом. Ну и Гробини были гостеприимны, принимая Супернову. Там 0-2. И вот про них-то я говорил, учитывая, что это матч вечерний. Как же они потом увидят финал Лиги Европы? Ну, наверное, смотрели в телефонах у себя в автобусике маленьком, когда возвращались назад. Так вот, Фрайбург, для которого само по себе стало огромным событием, игра и Астон Вилла, чей тренер Унай Эмери взял за привычку поднимать на головой европейские трофеи. Англичане уже в дебюте показали, кто здесь хозяин, удар Роджерса, и там все пошло. Астон Вилла, обладающая более звездным подбором игроков, продемонстрировала класс, сделав игру еще перед уходом на перерыв. Если первый пропущенный гол оставлял немецким игрокам хоть какие-то надежды отыграться, то второй стал просто приговором. Забил его Буэндиа, который поразил обводящим ударом. Кстати, он и стал лучшим игроком матча. В итоге счет 4-0, я сказал, не сказал. Ну, кстати, Кэш был очень заметен. Дамы, это я не про того человека из Эстонии, который эспрессо, макиато. Есть еще Кэш другой. Вот.
2: И налоговая сейчас так, опа, говорят о наличных.
3: Это кто такой? Слушайте, ну давайте поговорим о том, что, во-первых, у англичан-то, у них это как бы первый пошел, можно сказать. Мы же говорили, что в каждом европейском финале, каждого европейского кубка будет английский коллектив. Вот смотрите, на следующей неделе в Лиге конференции Кристал Пэлас, который с Рая Великана будет, и, конечно, финал Лиги чемпионов, там и Арсеналище с ПСЖ. Ну, а мы помним, что квалификация началась в теннисном турнире в Париже, Ролан-Гаррос, и Мы будем, конечно, следить внимание, когда основная сетка начнет играть. А пока хочу сказать, что год назад организаторы устроили в Париже проводы для рекордсмена 14-кратного чемпиона турнира, как это играл Рафаэля Надаля. Король грунта получил тогда заслуженную даль уважения. Мы с тобой слезы его обсуждали. Ну, справедливо. И все приехали. Все наши пришли, как сказал бы один деятель. И Федерер, и Джокович, и Энди Маррей был. А в этом году тоже без трогательных моментов не обойдется. И смотрите, Гоэль Манфис, Стэн, Стасик, Вавренко, Карлю Гарсия будут отмечены за свои заслуги на корте. Сегодня Мемфис проведет мероприятие «Гайль и друзья», доходы от которого пойдут на благотворительность. Принимают участие в нем Цонга, Ришар Гаске и, пока не названные, внимание, звезды футбола.
2: Ого!
3: Помнишь, когда мы устраивали и рассказывал матч прощальный Харри Виттелинша как игрока там 20 лет назад?
2: У вас тоже звезды футбола.
3: У нас звезды футбола на лед вышли, а тут, понимаешь,
2: я тебе объясню это. Все очень корт. Просто. Дело в том, что если посчитать, сколько людей занято в разных видах спорта, то в футболе занято их больше всего.
3: Ну, это факт.
2: Больше, чем в хоккее, очевидно.
3: Согласен.
2: Больше играет на поле, команд больше. Да и в футбол играть проще.
3: Ну и
2: какие щитки не нужны.
3: Ну да, экипировка. Мой тезка Вавренко получит специальную церемонию после своего последнего матча. Ему 40 лет, кстати, этому швейцарскому. А все работает, как швейцарские часы Тиссот у него. Все хорошо. Проводит последний турнир, последний год в турнире. Ему многие турниры дают ему дань уважения. Он такой, знаешь, как этот, как у Пугачевой был прощальный тур там и многих других. Вот он тоже собирает. Приехал, такой-то турнир, говорит, Стасик уходит. Надо Стасику там поть. Не, клево.
2: Призовые есть на этих прощальных турнирах?
3: Ну, нет, конечно. Там. Кстати, про призовые турниры Ролан-Гароса и некие претензии звезд мирового тенниса обязательно расскажем вам в грядущих выпусках наших спортивных новостей в рамках «Шизгары».
2: Ну, а сейчас вспомним, что призы, которые получает лучший игрок на чемпионате мира по хоккею, в каждом матче предоставляет Тиссот. И это набор, в который входят часы и шайба сувенирная. А часы Тиссот Pierre 100 Solar, которые являются новинкой этого года, которые снабжены механизмом, который позволяет заряжаться от света, заряжать батарейки. То есть там нет батарейки, они работают буквально на солнечной энергии.
3: Это, знаешь, как вот гость, которого позвали к себе, и он меньше всех кушает, а пользы от него больше всего. Вот тут примерно та же самая история.
2: Ну, а самое главное, что заряжаться можно не только от естественного освещения, потому что, что бы мы делали тогда в пасмурные дни, от искусственного тоже, причем 10 минут и 24 часа работы. Тиссот Pierre 100 вы найдете в магазинах Женева на улице Термодос 9 в Акрополе Альфа и, конечно же, в интернет-магазине Женева.лв.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов Женева. Тиссот, Лонжин, Сертина. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Metal Rocks. Латвия. Реклама.
1: Места нет. А если найдем? Приходите в Артек. Душевые кабины Радовой создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В Артек более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. Артек. Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Культурный слой.
1: Ну, если сказать честно, то день-то давно стартовал, да и наш рабочий день давным-давно стартовал. Мы уже все про четверг сказали, все, что знали, и даже на ходу придумали. А сейчас самое время доказать, что здесь, в Шизгаре, мы, Стас Лоренцев, я сказал, мы, Стас Лоренцев, как будто войны, и Алексей
2: Титов. И мы, Алексей Титов.
1: Да, вот мы четыре, мы готовы сейчас вскопать культурный слой, который имеет отношение к 21 мая, потому что когда-то же люди до нас что-то хорошее уже в культурном плане успели сделать.
2: В 1823 году в Кишиневе, в Молдавии, в Бессарабии тогда, легли на бумагу первые строфы одного произведения, которое теперь знают все. «Прими собрание пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плод моих забав».
1: Рэпчик?
2: Рэпчик Александра Сергеевича Пушкина под названием «Е. Онегин».
1: О!
2: Я подумал, что если рэп, надо как-то сократить хоть что-нибудь.
1: ЖК. Можно
2: Евгений О.
1: ЖК.
2: ЖК — это другой жанр уже. Или Е. Онегин. Или просто Е. О.
1: Оу. В 1842 году, но тоже 21 мая, выходит свет первый том «Мертвых душ» Гоголя.
2: Что-то в этот день все начинали. Наверное, по весне, вот как вот энергии много, настроение так... хорошее, день увеличивается, можно начать писать там «Мертвые души» какие-нибудь.
1: Не, причем, знаешь, когда вот, возвращаясь, прости, к Пушкину, там все понимают, что у него там как осенька какая-нибудь болдинская, не только, там он тогда начинал плоды собирать. А тут, смотри, еще и собрал озимы, скажем так, наверное.
2: Так. Еще один важный день рождения. В 1872 году родилась Надежда Александровна Лохвицкая в замужестве Бучинская, всем нам известная под псевдонимом Тэффи. Остроумнейшая Надежда Тэффи, автор комических миниатюр, рассказов, сценок, фельетонов, да и вообще замечательный человек, рассказчик. И знаете, вот, наверное, это один из тех авторов, которого всегда можно взять с полки и перечитать для того, чтобы поднять себе настроение.
1: А женщины говорили мужикам, смотрите, вот как надо, мы, женщины, знаем, как перевернуть мир. Журнал «Люблю» перевернет мир и переворачивает, и «Люблю Лайв», красивые модные журналы для любящих женщин. Там и постоянные рубрики есть, и «Светская жизнь», о чем говорят звезды Латвии, «Женское здоровье», «Милые дамы», «Полезные советы», «Гороскоп», куда же без него, и масса других полезных рубрик, которыми и славятся журналы «Люблю» и «Люблю Лайв».
2: Ну и листая «Люблю» и «Люблю Лайв», вы, разумеется, становитесь каждый раз на чуть-чуть, но все-таки культурнее и, как бы сказать, начитаннее.
1: И каждая дама говорит, ну а что еще продам хорошего сделали когда-то 21 мая?
2: 21 мая в 1904 году в Париже впервые исполнена опера Пуччини «Мадам Баттерфляй». Страшная шпионская история. Не знаю, как она только вот задержалась в таком большом, высоком жанре, как опера.
1: Ну и если говорить о тех, кто уже не думал о женщинах, просто творил чудеса, Элтон Джон дает в Питере первый из 8 концертов в Советском Союзе в 1979 году, став первой западной реальной звездой рок-музыки, который выступил в тогдашнем Советском Союзе.
2: А Дэвид Боуи тоже иногда бывал на Красной площади, но в этот день не с ней связано. Это в 1983 году. Боуи занимает первое место в американском чарте с песней «Let's Dance», которая сделала, как говорят критики, из Боуи из культового музыканта, которого знали, ну, как бы немногие и считали, что вот он такой не для всех, он такой культовый, сделали из него суперзвезду, известную в любом уголке мира.
1: Но мы хотим не только звездами помаячить, но и рассказать что-то для вас конкретно. С нами магазин-салон «Артек» на Дарсема 58 в Риге. Если в данный момент вы как раз задумывались о том, что-то нужно делать со своим санузлом, душевая кабина, она уже не та. А та настоящая находится именно там, на Дарсема 58.
2: Да, но, разумеется, душевая кабина от Радовой, которую вы найдете в «Артеке», точно встанет в ваш санузел. А более того, здесь есть возможность нестандартных решений, потому что специалисты смогут спроектировать вам санузел вашей мечты, о котором вы даже не могли подумать.
1: И там работают действительно профессионалы своего дела. Они сразу предложат вам что-то такое. За спрос денег, кстати, никто не берет. А помимо всего прочего, в «Артек» есть плитка, которая 500 наименований и на складе в Риге, ждать не нужно. И, конечно, виниловые покрытия.
2: «Артек», Дарсема 58.
0: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Катились в новый день, четверг, 21 мая, на календаре. На максимуме было 7 баллов, загруженность дорог в моменте достигала 71%, 48 заторов разного уровня сложности сформировались перед 9 часами, когда большинство двигалось на рабочие места. Что хорошо, довольно быстро резкие дороги приходят в себя после утреннего заезда, и к этой минуте на мониторе уже 5 баллов. В ближайшее время трафик вернется в желто-зеленый сектор шкалы заторов на уровень 4, а затем и 3 баллов. Это процесс нормальный, погодные условия не мешают. Кстати, сегодня в течение дня возможны несущественные осадки, на движение в городе это не повлияет, при этом температура воздуха поднимется до 18 градусов. Тем временем посмотрим, как с точки зрения аварийности и безопасности движения прошли минувшие сутки. За среду по стране 123 ДТП, 2/3 из них произошли в латвийской столице. Зарегистрировано 82 аварии, в них пострадали 14 человек, в том числе пешеход и 2 велосипедиста. Патрульные составили 76 протоколов на нерадивых водителей, 21 из них за превышение скорости и агрессивное вождение. А вот задержанных в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических веществ сегодня не было. Удивительно, но факт. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения, хороших поездок и удачного дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Места нет? А если найдем? Приходите в «Артек». Душевые кабины «Радовой» создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В «Артек» более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. «Артек». Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
4: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
5: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Radio Rocks 88.6 FM.
7: 9.56, мы знаем, что на работе вам сложно слушать радио, поэтому, отправляясь сейчас на работу, вы подумайте о том, каким образом можно делать это тайком. Ну, там, типа, гарнитура в ухо или что-нибудь еще такое.
8: И это будет просто космос. Кстати, с Всемирным днем космоса поздравляет вас наш дуэт. И завтра услышимся здесь снова на частоте 88.6. Я Стас Флоренцев.
7: А я Алексей Титов. Пока.

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», интернет-магазине «Женева ЛВ» и в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» уже в конце мая.
2: «Женева».
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Радио «Рос» 88,6 FM.

0: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке магазина «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин. «Артек» — это проверенные решения для дома и коммерческих объектов. В шоу «Шизгара» — это проверенная музыка. По будням с 7 до 10 на Радио Рокс.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 eiro. Biezpiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 centi. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди, при слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», интернет-магазине «Женева ЛВ» и в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» уже в конце мая.
2: «Женева». Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Это радио «Рокс». Слушай его каждый день, детка.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Иди, меня ты не зови. Эх, не везет.
1: Над Рижским заливом 11 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Мы несчастны, потому что мы себе выбираем сами такой путь. Не нужно жаловаться на несчастье само по себе, потому что ты его сам себе и выбрал.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке магазина «Артек». Широкий выбор виниловых полов, плитки и душевых кабин. «Артек» — это проверенные решения для дома и коммерческих объектов. В шоу «Шизгара» — это проверенная музыка. По будням с 7 до 10 на Радио Рокс.
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
0: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух.
1: Константин Кулясов, группа «Анимация».
2: Многие люди не понимают, для чего, почему это я так делаю. А мне комфортно так жить. Мне комфортно играть концерты. Я себя в этом органично чувствую. И я когда даже музыкантов набирал к себе в группу, я у них, у каждого из них спрашивал, сможешь ли ты работать в моем темпе. Не все выдерживали.
1: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
0: Билеты «Билишус Сервис».
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
4: Radio Rocks. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
4: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Мысли вслух. Диляра Вагапова. Группа Мураками.
2: В каждом коллективе по-своему. Я знаю точно, что группа Мураками – это коллектив дедлайна. Это коллектив, когда точно все должны собраться вовремя, иначе все опоздают. Ну, то есть так у нас заведено, и организаторы различных мероприятий очень любят с нами работать, потому что у нас все очень четко. Ну, то есть если мы сказали, что мы приедем в это время, мы приедем в это время, иногда даже раньше этого времени. Потому что у нас есть администратор, который за это очень-очень отвечает.
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Турфцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета.
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Reklāmā. Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
3: Radio Rock. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном, северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
3: Если слушать, то Радио Рокс.
5: Как ты там? Не до конца мною забытый человек.

0: Reklāma.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. Апотека.
1: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
2: Mūzika važnīja sivo. Radio Rocks.

0: мысли вслух.
1: Вадим Самойлов, группа Агата Кристи.
2: Саунд-дизайн, как сейчас это называется, да, то есть именно придумывание компонентов фонограммы. Вот, это вещь важная, и опирается это все в итоге на саунд-продюсирование, звукорежиссуру, то есть фактическое, физическое возведение фонограммы в то качество, как ты ее видишь. То есть здесь нужен опыт и звукозаписи практической, и сведения, микшинга, знания физики, знания акустики до определенной степени.
1: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Латвия.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня...

матерых и щенков. Кричат загонщики, и лают псы дарботы, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги из челюсти быстры, почему же ваш шаг?

0: Reklāma.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
0: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
4: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
0: Radio Rock. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В Курзаме и на востоке Латгалы более солнечная, в восточных регионах – грозы. Ветер преимущественно слабый, на побережье в течение дня возможен туман. Температура воздуха от плюс 12 градусов в некоторых местах на побережье до 20-24 градусов тепла в центральных районах Курзаме и на востоке страны. В Риге облачно, возможны дожди. При слабом северном северо-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Если вы хотите что-то изменить, и вы чего-то страшитесь, не страшитесь этого. Другого пути нет. Вот такая вот история с Данте.
0: Сказано на Радио Рокс. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Как сэкономить топливо? Хороший вопрос. Первый и, пожалуй, главный совет – конечно, не спешить. Если по загородной трассе гнать 120 вместо положенных 90, то 2-3 литра на сотни километров вы точно потеряете. Если к тому же все делать плавно, то и в городском режиме экономия получится довольно приличная. Кстати, на большой скорости на экономию серьезно влияют открытые окна и люк, но это уже из серии аэродинамики. Вообще, если вы любите быстрые старты и мощное торможение, тогда привыкайте и платить больше. Расход в вашем случае литра на полтора точно больше будет. По возможности, конечно, старайтесь ездить на высшей передаче. Современные двигатели позволяют переходить на четвертую уже при 50 км в час. А так, для информации, пламенный мотор, так называемый, должен работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту. Еще один потребитель – шины, в смысле недокачанные. Падение всего в 2-3 атмосферы увеличивает расход на 5-6%. Ну и последнее – выкиньте хлам. Ну, может, не хлам, но частенько в багажнике болтается масса ненужных, просто забытых вещей. Иногда набирается более чем прилично, это, опять же, лишние топливные траты. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билеты. Билишустер.
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
6: Go. Goodyear. Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. На побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Зафиксирован как минимум один дрон, залетевший в Латвию. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии в четверг зафиксирован как минимум один дрон, залетевший из-за границы, сообщают национальные вооруженные силы. Самоуправление Красловского края, агентство «Лето» подтвердили, что дрон был зафиксирован летящим над территорией края. В Лудзенском, Резекненском и Красловском краях в четверг утром в 10:45 была объявлена возможная угроза воздушному пространству. С 11 часов 27 минут угроза была также объявлена в Аугждауговском крае. Были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. В Лудзенском, Резекненском и Красловском краях до момента отмены угрозы в воздушном пространстве было остановлено движение поездов. В таких случаях поезда, которые не находятся в зоне угрозы, курсируют как обычно или останавливаются на последней остановке перед зоной угрозы. Компания «Пассажирские поезда» призывает пассажиров следовать указаниям кондукторов, а также подчеркивает, что рейсы не отменяются, а продолжат путь после окончания угрозы. В то же время предприятие призывает считаться и с тем, что после окончания угрозы может пройти некоторое время, пока все поезда начнут курсировать в соответствии с расписанием.
2: Про Ригу.
1: Административный районный суд возбудил административное дело по заявлению Алексея Росликова от партии «За стабильность» о том, чтобы обязать Рижскую думу обеспечить ему права авторизации для удаленного выполнения депутатской работы. Рижская дума сегодня приняла решение аннулировать депутатский мандат Росликова. Такое решение принято, поскольку Росликов в течение 3 месяца не участвовал более чем в половине заседаний думы. За аннулирование мандата проголосовал 41 депутат, против были 5. По данным Центральной избирательной комиссии, следующим в партии «За стабильность», кто получил больше голосов избирателей, является Андрей Козлов. Как сообщалось ранее, сбежавший в Беларусь Росликов пытался подключиться к заседаниям Думы удаленно. Однако Дума заявила, что такое подключение угрожает безопасности.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла, на побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Все-таки то, что нас отличает, и то, что все-таки надо ценить больше всего, говорю, это человеческие отношения, живое общение и эмоции, которые мы испытываем, и позволяем себе их проявлять в себе самом и в другом человеке, в собеседнике. Они не должны быть деструктивны. Я, конечно, за конструктивные эмоции, вдохновляющие эмоции. Саморазрушение и разрушение, нападки на других людей – это неправильно. С этим надо уметь справляться.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Все условия на Апотека.ЛВ. В хороших руках. Апотека.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
1: Фон Версала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
1: Это вообще нужно измерять?
0: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
2: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
5: Radio Rocks. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла, на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла, на побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.
5: Радио Рокс.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Блеск колючек снега тут и там бредет по паркам и дворам.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Все меньше времени остается до отпуска. На следующей неделе «Автомонитор» отправится немного отдохнуть. Ну а сейчас мы смотрим во все глаза, следим за трафиком в латвийской столице. На 6 баллов оценивается обстановка в данный момент. Распогодилось, ярко светит солнце и довольно тепло. До 18 градусов. Не секрет, что часть работников в конце недели уходит, так сказать, на удаленку или вроде того. Поэтому с утра пятницы трафик частенько не досчитывается 15-20% автомобилей. Однако сейчас все еще в потоке, количество заторов растет не по часам, а по минутам, их уже около 40, при этом пробки на 10 минут и более можно по пальцам пересчитать. На Карля Ульманя перед Венебазгатвы со стороны Островного моста, на Густава Замгалагатвы перед Брейбас в направлении Восточной магистрали и в Чекрукалнсе на Круста Базницес. В завершении выпуска послушаем сообщение от водителя грузовика Геннадия Левченко. Как всегда, по делу предупредил, чтобы не разгонялись и соблюдали скорость. Режим. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто за рулем, бодрого настроения и оставайтесь внимательными.
2: Добрый день. Между Саукалне и Икшкеле в сторону Риги в карманчике работает фоторадар.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Iedomājies universālu dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
9: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Отстранен от должности госсекретарь Министерства земледелия. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Исполняющий обязанности министра земледелия, министр экономики Виктор Валынис, принял решение на время проведения процессуальных действий и расследования отстранить от должности государственного секретаря Министерства земледелия Гирта Круменьша, сообщил сегодня Валынис после встречи с государственным контролером Эдгаром Корчагиным. Валынис пояснил, что до 1 июля Министерство земледелия должно пересмотреть структуру министерства и создать институт управления долями капитала в соответствии с профессиональными требованиями и принципами надлежащего управления. Кроме того, Валынис поручил Министерству земледелия подготовить письмо для АО «Государственные леса Латвии», указав в нем четко определенные цели деятельности, финансовые и нефинансовые показатели, а также достижимые количественные и качественные показатели со сроком исполнения до 1 сентября. В течение недели Министерство земледелия, как акционер Гослесов Латвии, должно подготовить доклад об оценке деятельности совета предприятия и план дальнейших действий. А совету поручено провести оценку ответственности членов правления Гослесов. Одновременно Валынис поручил Министерству земледелия в течение 4 месяцев обеспечить полный рабочий состав, в том числе подготовить все необходимые документы для процедур отбора, чтобы обеспечить управление предприятия правлением и советом в полном составе. Валынис встретился с госконтролером Корчагиным, чтобы обсудить выводы ревизии госконтроля о целесообразности и эффективности надзора за АО «Государственные леса Латвии».
3: Про Сейм.
1: Сейм в четверг восстановил депутатский мандат руководителя Союза зеленых и крестьян Армонда Краузе, уволенного с должности министра земледелия. С возвращением Краузе в парламент депутатский мандат теряет Дидзис Земерс. Краузе будет работать в Сейме, комиссии по правам человека и общественным делам и в комиссии по мандатам, этике и заявлениям.
3: Про погоду.
1: Согласно последним прогнозам погоды, на следующей неделе в Латвию поступит холодный воздух из Арктики и в некоторые ночи возможны заморозки. Мощный антициклон принесет в Западную Европу в ближайшие дни рекордно высокие температуры. В Португалии и Испании температура воздуха может достичь плюс 40 градусов. Тем временем вдоль северо-восточной границы антициклона на следующей неделе в регион Балтийского моря и Восточную Европу поступит холодный воздух из Арктики. В эту субботу при слабом или умеренном западном ветре температура воздуха в Латвии поднимется до плюс 20, плюс 24 градусов. На некоторых участках побережья до плюс 13, плюс 17. В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, ветер немного усилится, воздух остынет на пару градусов. На следующей неделе временами ожидаются дожди, местами возможны грозы и град, ветер преимущественно с севера и северо-запада. Временами будет усиливаться. В самые облачные дни температура воздуха в Латвии местами может не подниматься выше плюс 10 градусов. Самые ясные ночи термометр может опускаться до нуля, а на уровне Земли на пару градусов ниже нуля. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, прохладная погода может сохраниться до начала июня. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Кукрыниксы прошлись по раскрашенной душе в начале нового музыкального часа на Радио Рокс. Всем добра, бобра и позитива. Меня зовут Владимир Тин. Что главное, друзья, правильно, рок еще жив. Сразу полистаем архивы, заглянем в анналы, что было интересного в мире музыки 21 мая. Начнем с того, что в 40-м году прошлого столетия на свет появился Тони Шеридан, британский певец и гитарист, герой раннего рок-н-ролля, вошедший в историю благодаря синглу 61-го года «My Bonnie», в записи которого в качестве аккомпанирующего ансамбля приняли участие тогда никому неизвестные «Битлз». В 1988-м вышел второй студийный альбом американской блюз-роковой группы «Синдерелла» под названием «Long Cold Winter» или «Долгая холодная зима». Что интересно, пластинка также издавалась фирмой «Мелодия» и, кроме того, считается самой интересной в дискографии группы. А в 1996-м американская группа «The Wallflowers» выпустила также свой второй студийный альбом «Bringing Down the Horse», что можно перевести как «Загнанная лошадь». Однако лошадь оказалась очень даже бодрой, релиз стал четырежды платиновым, получил 2 Грэмми, что интересно, группой рулит сын легендарного Боба Дилана Джейкоб. Хитовый сингл под названием «One Headlight» мы прямо сейчас

0: простое стекло.
1: На радио Рокс классика ДДТ с треком «Ветер», а на магистралях и улицах латвийской столицы другая классика – пробки и заторы в вечерний час пик. И об этом подробнее прямо сейчас в автомониторе. После чего вернемся и продолжим. Нас уже поджидают «Сектор газа», группы «Чайф», «Сурвайвл» и «Мумий тролль» с треком «Фантастика».
2: Автомонитор на радио Рокс.
1: Ну вот что значит сочетание «вечер четверга» и «хорошая погода». Куда-то все поехали, ну, впрочем, многие по работе, кто-то, наоборот, уже с работы, по делам или отдыхать. Так или иначе, 8 баллов уже выскочили на мониторе. Как обычно, в первую очередь напряглись все основные популярные направления, ведущие в жилые районы и на выезд из города. За полчаса увеличились как количественно, так и качественно заторы. Было их 40, стало более 60. И если 10-минутные можно было пересчитать по пальцам, то теперь они стали более затратными по времени, их уже полтора десятка. Это только в городе. Также появилась пробка на Рижской окружной А4, минут пока на 12-15 со стороны Берги в направлении ГЭС перед перекрестком и местечком Амотники. Мы также получили парочку сообщений от недавних участников акции «Пилоты Микс Медиагруппы». Их прислали таксист Александр и водитель грузовика Геннадий. Мы их послушаем в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем безопасного движения и не скучать в заторах в компании любимого радио.
3: Всем добрый день. Улица Спилве, замечен нетрафарированный автомобиль Hyundai. Будьте осторожны, не превышайте и всем хорошего дня.
4: Добрый день. Между Сауковны и Икшкеле в сторону Риги в карманчике работает фоторадар.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
5: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
6: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
7: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
2: Radio Rocks. 88.6 FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: А тем временем полным ходом идут съемки нового кино про «Сектор газа». Фильм о Юрии Хое и легендарной группе снимает Владимир Щегольков. Главную роль играет вездесущий Никита Кологривый. Эта история рассказывает о событиях конца 80-х, когда Юра Клинских, он же Хой, под свои собственные песни работал грузчиком на заводе. Что удивительно, группа была уже очень популярной, однако это еще не сказывалось на личной популярности и на доходах. Выход фильма о «Секторе газа» и Юрии Хое назначен на осень этого года. Мы же двинем дальше под энергичные хиты «Радио Рокс». На очереди и очень скоро «Король и Шут», «Джанго», а также «Крематорий» с треком «Весна».
1: Если слушать, то «Радио Рокс». Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. На побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Шикарный трек от банды «Король и Шут» про счастье или ария Тодда. А у нас неожиданный ход событий. Дозвонился мне давний знакомый Александр Джуминский. Ну, кто Сашу знает, тот поймет, что отказать ему в просьбе практически невозможно. Тем более, когда такой повод. Его маме Гадко Александре Адамовне исполнилось 88 годков. Пожелание самое простое, но искреннее. Здоровья, счастья, долголетия. А просьба по этому прекрасному поводу – послушать песню «Мама» группы Genesis. Вот и слушаем легендарный трек в эфире «Радио Рокс» и получаем удовольствие.
1: Музыка важнее всего. «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Женева!
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
4: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министерство предлагает разрешить освобождение учащихся от госэкзаменов в чрезвычайных ситуациях. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Согласно информации на портале правовых актов, Министерство образования и науки предлагает предусмотреть возможность освобождения учащихся от государственных экзаменов в случаях отмены или прерывания экзамена по чрезвычайным обстоятельствам. Изменения были инициированы после того, как 19 мая в нескольких регионах Латвии был приостановлен централизованный экзамен по латышскому языку для 9 класса из-за возможной угрозы воздушному пространству. А 20 мая были временно приостановлены централизованные экзамены высшего и среднего уровня по физике в старших классах. Министерство образования и науки отмечает, что действующие нормативные акты в настоящее время не предусматривают возможности освобождения учащихся от сдачи госэкзамена в подобных ситуациях. Поэтому планируется дополнить постановление Кабинета министров порядок освобождения учащихся от государственных экзаменов, устанавливающее, что решение об освобождении от экзамена в чрезвычайных ситуациях принимает министр образования и науки.
2: Про безопасность.
1: В четверг в Латвии был зафиксирован как минимум один дрон, залетевший из-за границы, сообщили национальные вооруженные силы. В самоуправлении Красловского края агентству Лето подтвердили, что дрон был зафиксирован летящим на территории края. Организатор гражданской обороны самоуправления Айварс Белковскис сообщил, что беспилотный летательный аппарат видели жители и сообщили об этом самоуправлении. В связи с произошедшим в Думе созвано заседание комиссии по гражданской обороне. Сегодня утром была объявлена угроза воздушному пространству в Лудзенском, Резекненском, Красловском, Аугшдауговском краях. В Резекне и Даугавпилсе воздух были подняты истребителями миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.
2: Про Ригу.
1: Рижская дума сегодня постановила аннулировать полномочия депутата Думы Алексея Росликова от партии «За стабильность». Такое решение принято, поскольку Росликов в течение 3 месяца не участвовал более чем в половине заседаний Думы. За аннулирование депутатских полномочий проголосовал 41 депутат, 5 были против. По данным Центральной избирательной комиссии, следующим в партии «За стабильность», кто получил больше голосов избирателей, является Андрей Козлов. Как сказал агентство Лето Козлов, он примет депутатский мандат, поскольку за него голосовал избиратели. Кроме того, он планирует быть активным депутатом. Он также планирует работать в депутатской фракции «За стабильность», которая сократилась с 5 до 3 депутатов.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. На побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Алиса с забойным треком «Работа», и не будем иронизировать над тем, что она дураков любит. Лучше продолжим вечерний экшен «Рок жив» и вновь заглянем в рок-хронику. Сегодня на музыкальное событие урожайный день, 21 мая. В этот день, в 43-м году, на свет появились такие люди, как Джон Далтон, экс-басист группы «Кингс». В один день с ним засвидетельствовал свое почтение этому миру Хилтон Валентайн, экс-гитарист и один из основателей «Animals». Это его гитарная партия звучит на «Доме восходящего солнца». Кроме того, 63 стукнуло Кевину Шилдсу, вокалисту и гитаристу альтернативной ирландско-британской группы «My Bloody Valentine». А музыкально отметим 71-й Happy Birthday Стэна Линча, барабанщика оригинального состава группы Тома Петти Heartbreakers, где он ударно трудился с 76 по 94 год. И вот по этому поводу давайте-ка заслушаем трек «Refugee» на Радио Рокс.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Маша и Медведи на Радио Рокс. Ну вот, чтобы сейчас проехать к своей Любочке, у кого она, конечно, есть, вам потребуется внимание, бдительность и соблюдение ПДД. Об этом в том числе поговорим в свежем выпуске «Автомонитора» на Радио Рокс. После чего вновь грохнем рок-н-роллом по бюрократии, бездорожью и разгильдяйству. Очень скоро ждем аукцион, пикник, Слейд и группу «Брейнсторм».
1: «Автомонитор» на Радио Рокс.
0: Вечерний разъезд в латвийской столице продолжает идти полным ходом, то есть пик трафика миновали минут 40 назад на 8 баллах, ну и сейчас на дорогах достаточно сложностей и препятствий для того, чтобы проехать кому куда нужно. На монитор вернулась пятерка, при этом основные заторы остаются на самых важных и популярных магистралях и улицах. Выделяются Карля Ульманегатва в обоих направлениях, район Вантового моста и улица Валдемара, а также Брива Базгатва в сторону Югла перед улицей Муреню. В центре тормозят улицы Лачплиша, Чака и Валмерас, где в районе перекрестка с Бруденеку произошло ДТП. Напомню, что в последние дни вновь выросла аварийность латвийской столицы. В среду 82 аварии, во вторник и вовсе 90. Причем в этих ДТП пострадали 23 человека, в том числе 4 пешехода и 4 велосипедиста. Остаемся внимательными перед пересечением велодорожек и пешеходных переходов и не теряем бдительности на дорогах. Два слова о погоде на пятницу. Температура в городе поднимется до 17 градусов, однако в первой половине дня остается вероятность осадков. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
4: Билеты «Пилишус Сервис».
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Я больше всего не люблю, когда на концерт приходят знакомые музыканты. Это все равно, что к фокуснику пришли знакомые фокусники, и они знают все фокусы заранее. И ты понимаешь, что в зале сидит как минимум один музыкант, который знает все твои фокусы.
0: Сказано на «Радио Рокс».

0: Аукцион с треком «Птица» на Радио Рокс. Кстати, в обновленном топе самых канонических исполнителей русского рока за период ноябрь прошлого года и апрель нынешнего в тройке лидеров оказались «Король и Шут», «Наутилус Помпилиус» и «Город 312». В первую пятерку также вошли Агата Кристи и Вячеслав Бутусов соло. Шестую позицию заняла группа «Ария», за ней следуют «Аукцион», «Ума Турман», а также «Чиж и компания». Замыкает список группа «Пикник». Так что, друзья, все это мы слушаем и под это кайфуем ежедневно на Радио Рокс. Однако продолжим, нас уже поджидают, как говорится, за углом. Dire Straits, «Ночные снайперы» и группа «Крематорий» с треком «Панки Хой». Через пару минут.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс. Реклама.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes sirs Farm Milk 43% 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
1: Радио Рокс. Погода.
9: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. На побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.
1: Радио Рокс. Только рок. Рок.

0: Дайр Стрейтс с треком «Писательница» на Радио Рокс, а мы потихонечку да полигонечку нашу кухню под девизом «Рок жив» будем сворачивать. Завтра продолжим, друзья, как обычно, с 5 до 7 вечера в отличной компании Радио Рокс. Меня зовут Владимир Тин, всем позитива, добра и бобра, а этот час запечатают группы 7B и «Сплин» с треком «Летела жизнь» через пару минут.
1: С вами Владимир Тин, «Рок жив», Радио Рокс. Реклама.
2: Давай, давай! Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Женева!
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Колоссальное упущение, то, что группа Король Шут всегда не было денег для того, чтобы снимать клипы на наши сюжеты. Потому что это должно было быть, ну, как прилагающееся к нашему творчеству. Однозначно, визуализация. Поэтому я сейчас занимаюсь 3D-графикой, потому что я пытаюсь визуализировать наших персонажей и Короля Шута, и Князевских, для того, чтобы людям показывать, как я это все вижу.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы.

0: Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Цинтри». Билеты уже в продаже на bilishuservis.lv.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietvari. Uzzini vairāk Vizionete LV.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
3: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпотес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Женева!
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Чужие здесь не ездят. За парковку в Риге будут штрафовать по новым правилам. Владею, но не использую. Можно ли научиться латышскому языку за 160 часов? Европу сметают с латвийского стола. Почему нас заставляют питаться местными продуктами? Алла Пугачева отказалась от внучки, которую зовут Алла Пугачева. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Цинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Цинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла, на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла, на побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Reklāmā. Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты, билеты.
3: Радио Рокс. Твое настоящее.

один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. На побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. На побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Если друг оказался вдруг

хорош. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис,

брони гони, вверх таких не берут, иду, про таких не пою. Если он не скулил, не ныл,

0: значит, как на себя самого, положись на него.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. На побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.
0: Радио Рокс. Латвия.
2: Два влюбленных панка, бог в ритмах фанка, пляшут на таганке, пофиг на других, чувства наизнанку.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

если слушать, то Радио Рокс. Над Рижским заливом 23 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Местами дождь и туман, местами возможны грозы. Ночная температура воздуха от 7 до 10 градусов тепла на востоке страны до плюс 13. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. На побережье плюс 11, плюс 14. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди. Западный ветер сменится на северо-западной скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. У моря будет холоднее.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курземы осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном северо-западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видземы и западном побережье Курземы до плюс 12, плюс 14 градусов. В Риге временами ожидаются дожди, возможны грозы. Слабый или умеренный западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная трава. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лен, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курзамы осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном северо-западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видзамы и западном побережье Курзамы до плюс 12, плюс 14 градусов. В Риге временами ожидаются дожди, возможны грозы. Слабый или умеренный западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 17. Градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 2 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Ленинградскому рок-клубу 45. История от первых лиц на Питер ФМ. Игорь Тихомиров, группы «Кино и джунгли».
1: Наиболее запомнившейся традицией для меня стала постоянная алкоголизация, которая происходила в рок-клубе на всех концертах и вообще любых рок-клубовских мероприятиях. Поскольку в большинстве своем участники рок-клуба были безбашенными оболтусами, то и отношения между участниками рок-клуба были соответствующие. Все безумно веселились, развлекались и занимались любимым делом в рамках рок-клуба. Конкуренция, конечно же, наверное, была какая-то, но она не носила свирепого характера. Все это было на довольно-таки дружеской ноге.
0: Кино «Я иду по улице».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В западной части Курзамы осадков не ожидается. При слабом или умеренном западном северо-западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. На побережье Видзамы и западном побережье Курзамы до плюс 12, плюс 14 градусов. В Риге временами ожидаются дожди, возможны грозы. Слабый или умеренный западный ветер сменится на северный. Столбики термометров поднимутся до плюс 17. Градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.
2: А за окошком месяца май,

0: Над Рижским заливом 3 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.